0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

Мы не сникнем, мы изменимся, скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брам.

0: своєму військовому питанні. За спиною Лукашенка стоїть Путін, який вже ніяк не може взяти малу такмачку, боючи боль за велику чинну війну. А за спиною Макрону все ж таки стоїть. Тому, м'яко кажучи, про ровність боків у цій розмові ніяким чином не випадає говорити.
1: І тому тут так само важливо звернути увагу на тонкі тих розмов, адекватні інформації, які виходять з різних боків. Білоруська пропаганда вельми стримана. А як можна характеризувати французький бок? Своїми назіреннями поділюся під час стриму на YouTube-каналі «Адвістим за мир» і історик і політичний аналітик Олександр Фрідман.
2: Давайте посмотрим на формулировки. Это действительно очень интересно и о многом говорит. Первой темой были угрозы втягивания Беларуси в войне. И тут примечательно. Французская сторона использует фактически абсолютно те же формулировки, которые использует президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет не о том, что Лукашенко сам втягивается в эту войну. Лукашенко не воспринимается как субъект. Лукашенко воспринимается как тот, кого втягивают. И, соответственно, президент Макрон предупредил его о рисках, связанных вот с тем самым втягиванием Беларуси в войну. Почему эта формулировка интересна? Во-первых, она показывает, как воспринимается роль Беларуси в войне. Что касается вопросов войны, в субъектности Лукашенко отказывают. Лукашенко просто предупреждает о том, ну, о чем, я думаю, он и сам знает. Сам прекрасно знает, что ожидать может Беларусь, если Беларусь в эту войну втянется.
1: Ці Лукашенко почує гэта попередження, розважає білоруський політик Павел Латушка. Ён зауважає, Париж був у контакті з офісом, а туль такі інформації з офісу, цитата, «Ми удячні французьким партнерам за те, що вони не роблять нешта за нашою спиною і підтримують білоруський народ», написали у офісі білоруської демократичної лідерки Світлани Ціхановської. Сам дзвонок прокоментував Павел Латушка.
3: Лісійський палац попередив офіс Світлани Ціхановської об гэтым телефонуванні Лукашенку, президента Франції. Вельми важно подкреслить, що гэта не йде ніяким чином про нейкое признання, легітимізацію Лукашенки, як спробує подати гэта пропаганда Лукашенки і його прес-служба. Третє, що Лукашенко попереджены, і гэта самое головне, аб тым, що калі ён знов паспрабуе утягнуць Беларусь у агресію супраць Украіны, то наступствы будуць для яго катастрафічныя. Ён павінен быў пачуць гэты голас з Парыжа. Дарэчы, каментуючы на гэтым тыдні украінскім СМІ магчымыя дзеянні Захада, якраз я і казаў, што лепш за ўсё, каб гэта зрабілі Парыж і Берлін. Далі вельмі моцный сигнал Лукашенко, что отказность будет вельми жесткой и реакция будет вельми жесткой. Накольки мы разумеем с вами, менавито такий посыл был головным под час размовы Макрона с Лукашенко.
1: У Беларуси тем часом проходили совместные с Россией тренировки ядерных сил, видеоконференция совеся с Путиным, да и размовы про зброю.
4: Мы занимаемся законным делом, защищая жизнь наших людей.
5: Использование ядерного оружия – это крайне исключительная мера.
4: Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся.
3: Лукашенко, конечно, находится у минимальном уровне субъектности за все годы своего панования у Беларуси, бо он подпорядковал внешнюю политику Украины и войсковую политику Украины в интересах Российской Федерации, але все ж таки он функционально реализует уладу в Беларуси. Тому этот сигнал он повинен был почуть. Я разумею, что он до своего господара зараз так само уже потелефоновал, коли навод этот не публичный, то я перакананы, што ён ужо выканаў званок да Путіна ў Крэмль, каб паінфармаваць яго аб тым, што сказаў яму Макрон. Мы стаім на баку Украіны, мы стаім на баку украінскага народа. Спачуванне ўсім ахвярам гэтай жудаснай атакі, якая адбылася на Кіеў, гэта злачынствы, ваенныя злачынствы, за гэтыя злачынствы павінна быць пакаранне. Лукашэнка таксама будзе знаходзіцца ў фокусе спецтрыбунала адказнасці за агрэсію супраць Украіны, і мы будзем дамагацца, каб ён адказаў за тое, што ён зрабіў як у адносінах да беларусаў, так і ў украинцу.
1: 24 травня Россия массированно атаковала Украину. Перспективы эскалации конфликта – то, что не покоит Европу, зауважая Вадим Мажейко, политичный аналитик и консультант, керовник Института беспековых доследований имя Костюшки.
0: Телефонуют ему не тому, что верят, его любят, а тому, что сопроводим мы бачим зараз полный элемент эскалации. Это не только ядерное пробывание в Беларуси, но так само снова беспрецедентная атака на Киев и снова применение речника по Украине. Речник само по себе применять бессенсовно, неэффективно в войсковом сенсе. Это просто такая демонстрация, что речник створенный для ядерных атак, что вообще Россия может выкористовываться им атаковать. И это все, конечно, помогает Европу больше серьезно подходить до риска эскалации. Это в том лику так и некоторые информации, и послание сигналов.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: 7 годин 20 хвилин у Польши, в Беларуси на годину позднее. Ворог у нас один, это диктатура, кажут снова я сябры координационной рады, политики за сиротку демократичной супольности, которые впервые выходят в белорусский представничий орган. У пятницу выборчая комиссия затвердила выники выборов и постановила, что нема причин их не признавать. Улад Гриневский сегодня размовляет с представницами списку «Европейский выбор», которые теперь будут працавать в раде.
2: Мы вітаем гостей. Это будут, скажу так, особы новые. Новые особы у четвертом складе координационной рады, але абсолютно не новые особы у белорусской политической просторы, у демократичном житті за мяжой. Я вітаю наших гостей, наших суразмовцов. Это представницы списка «Европейский выбор». Яны упершиню будут працевать у четвертом складе координационной рады. Это Алиса Рыжиченко и так само Анастасия Сверкова. Трошечки будем говорить про основные вось концепции працы. Так, а самое первое мое питание, таким чином я хотел бы сформировать. Анастасия, вось до тебе скерую. Первое такое питание, коротенько, коли ласка. На фоне всех тех скандалов, якими сопровождалися выборы у координационную раду, размовы перед гэтым, что вось треба яе реформовать, что ничего она не значит. А вось расскажи, коли ласка, нагадай нам свою мотивацию, чому ты хотела удельничать в гэтых выборах. Ну и ваш спис на брал такую колькасць голосов, что вот ты проходишь у координационную раду и будешь там заниматься, но некими своими справами.
3: Як я завсёды казала, і зараз кажу, і да скандалу, і пасля буду казаць гэта. Координаційная рада, як адзін выбарчы орган, гэта вельмі карысна для ўсіх нас, для кожнага. Хто лічыць яго непатрэбным, дык ён і не прымаў нейкі ўдзел у галасаванні. Але ж кожны, хто падумаў аб тым, што ён бы хацеў мець некага прадстаўніка сваіх інтарэсаў, некага чалавека, хто панясе гэтую павестку далей на міжнародную прастору, той свой выбар зрабіў. Таму я лічу, колькі б не было людзей, хто прыняў удзел у гэтым галасаванні, кожны чалавек мае сэнс, таму што гэта кожны чалавек, і кожны чалавек зрабіў свой выбар. Мы ўжо адказны за прадстаўленне інтарэсаў вось гэтай колькасці людзей. Ну, я так думаю, что за наш список много проголосовали, потому что яны бачили нашу працу уже, якую мы зарабили.
2: Алиса, Кравская, до вас так само такое пытание. Вось вы ж так само занимаетесь экономикой и финансами у объединенном переходном кабинете. Тут отрабатывается додатковая такая еще будет праца.
4: Сам речь, когда я шла на посаду представницы по экономике и финансах у объединенном переходном кабинете, мне так само казали и запытывали у меня, на во что я туда иду. За все некие спрыжки, люди сходят, приходят, это далей. Але як і ў кабінет, так і ў координаційную раду, спіс «Европейскі выбар», я пайшла з канкрэтнай мэтай і з канкрэтнымі задачамі. Так як я займаюся эканомікай, для мяне першае пытанне – гэта эканамічная інтэграцыя беларусаў як па-за межамі, так і ўнутры краіны. Я бачу вельмі вялікі разрыў паміж той адукацыяй, якая ёсць у простых беларусаў, ты праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы па-за межах, менавіта ў пытанні эканамічнай інтэграцыі. Як тяжко знайсці сябе працу, як тяжко зрабіць настрафікацію, як тяжко адпавідаць тым стандартам, тым нормам, які ёсць, напрыклад, у Европейскім звязі. Я працую непасредна ў гэтым накірунку. Канешні, асноўны накірунак моя праца – гэта эканамічная рэформа, і тут таксама супраца разам з координаційнай радай. Яна будзе вельмі карыстая, таму што ўжо зараз ёсць працоўная група, у якую ўваходзілі чальцы дэлегаты трэцяга склікання координаційнай рады, з якімі разам мы распрацоўвалі эканамічныя рэформы для будучай Беларусі. І координаційная рада таксама з'яўляецца прадстаўнічым і законадаўчым органам, які можа ствараць законапраекты па тыя рэформы, а потым іх імплементаваць у будучай Беларусі. То бок я шла з двума накірункамі. Першае, гэта эканамічныя рэформы, якія адпавядаюць еўрапейскім стандартам, і па-другое, гэта эканамічная інтэграцыя беларусаў.
2: Аліса, адразу вам скажу, гэтыя законы, нават калі прыме координаційная рада, то яны тэарэтычна на паліцы будуць ляжаць, і калі мы іх прыменем, гэтую законатворчую дзейнасць, то ніякім чынам яе не прыменем, як вы глядзіце на гэта пытанне.
4: З аднаго боку так, а з іншага боку, калі нешта адбудзецца ў Беларусі, зараз вельмі нестабільнае геапалітычнае становішча, і ў наших суседзі і ва ўсім свеце. І калі нешта адбудзецца, напрыклад, адбудуцца дэмакратычныя змены, мы не можам прыйсці да беларусаў, калі ў нас нічога не падрыхтавана да гэтых зменаў. Законапраекты – гэта один крок, маленький крок у полной працы, якая повинна быть зроблена до того момента, коли отбудут измены.
2: Анастасия, так само вы зараз такое огульное наступное пытание. Выборы, якія прошли, 2133 голосы, могу помаляться. Это у некий такий кризисный момент отрымливается. Вы уваходите, знову же повторюсь, як новые особы, уваходите у четвертый склад координационной рады. Нема такого отчування, что треба змагаться зараз с некими млынами, так, узгадать стой в образ сервантовский.
3: По-перше, коли было легко. Легко не было николи, и коли мы уже починали, я не беру навод до 20-го года, але коли мы навод кажем с 20-го года, это завсёды некая борьба, и это завсёды не своих прав, своих мощностей. И тому казать, что зараз не к нам тяжее, чем было ранее, ну так не, мы завсёды у нас все равно ворог у нас один, это диктатура. Кольки б не было вот этих выборщиков, это больше-меньше кажется об тем, как люди готовы брать удел, але не об тем, какие у нас есть проблемы. Проблемы у нас как были с репрессиями, диктатурой, с транснациональным тиском, так они все и остаются. Як ранее, так и зараз треба людей наших нек врятовувати з тої ситуації, у якої ми всі знаходимося, і нам вертати нашу країну.
2: Тут я абсолютно підтримую ваше міркування. Ось літерально недавно так само там один представник білоруський виступав, який там був у літовському сіймі, і він сказав, що ось, наприклад, літовські депутати вельми здивляються, бо приходять різні білоруси, і вельми часто вони говорять не одним голосом. Власне кажучи, координаційна рада так само показує, що некие спречки, скандалы, тут в политическая сила вышла и так далее. Нема того одного голоса. По-перше, Алиса, вось до вас керовую это питание. Ці вы так само лічите, что есть певных это кризис? И что мы можем зарабить, кроме того, что, я не веду, звертаться до всех политиков и говорить, что люди, давайте, может, неким чином домовимся, и гэты голос будет один гучать.
4: Перш за все, что дотычется кризиса. У кризиса есть несколько факторов. Перш за все, это репрессии, рызыка репрессии. Ми б не бачили такого кризису, коли б, наприклад, голосування у координаційну раду обирати своїх кандидатів було безпечно для білорусів. Так само білоруси, які знаходяться поза межах, вони так само бояться гэтых рызыкаў, бояться репрессий, да их сваякоў, наприклад, і гэтак далей. Тому люди, конечно, прымаюць рашэнне не прымаць удзел у таких выборах.
2: Аліса, гэта зразумела. Так. Але, ведаеце, я маю на увазі вось тую хвалю крытыкі, якая абрынулася на координаційную раду пасля выбору, калі прагласавалі 2000 і пачалі пісаць, што, ну, вось мы папярэджвалі, што гэта координаційная рада нікому не патрэбна, і вось белорус акурат показали, что она никому не потребна. Я про гэты кризис. То, что белорусская улада тисне нават на белорусу за мяжой, ну, гэта вядома справа, с гэтым трэба не веду, жить и змагаться. Я про кризис сярод политиков, якія ўсё роўна пачынаюць спрачацца паміж собой. Ну, вот, зноў жа, прыклад того человека, якому литовские депутаты кажуть, что люди, кожны розны политик ад вас приходит и говорит нешта іншае. И мы не разумеем, что вы хочете белорусы, калі вось кожны политик нешта іншае говорить. Ну, вот, наприклад, не веду, такая зусім апошняя інфармацыя мне патрапілася, што быў там нейкі дакументальны фільм, і Вероніка Цыпкала папрасіла, каб яе замазалі ў гэтым дакументальным фільме, бо яна як бы не вельмі хочаць, каб яе паказывалі разам са Святланай Ціхановскай. Ну, але, ну, гэта ўжо, мне здаецца, нейкі такія вот супрацьстаянні, яны пераходзіць нейкія межы, але што мы можам толькі заклікаць палітыку, што давайце ўсе памятаваемся і будзем працаваць у нейкім адзіным накірунку ці неяк іначай.
4: Насамрэч, так, крызіс ёсць, але тут пытанне да тых людзей, які ствараюць гэты крызіс, таму што, напрыклад, калі я працавала і працую ў кабінеце, і я спадзяюся, што так будзе таксама ў координаційнай радзе, мы заўсёды адкрыты да супрацы з рознымі палітыкамі, у якіх рознае меркаванне. І на мой погляд, гэта добра, калі ёсць розныя палітыкі, якія прадстаўляюць меркаванне розных людзей. Яны могуць быць абсалютна розныя, але мы павінны знаходзіць нейкі кампраміс і ісці насамрэч да еўрапейскіх палітыкаў з адной павесткай. Таму што так мы будзем больш эфектыўнымі, чым, напрыклад, па адрозненнасці і ісці да палітыкаў і нешта там сваё прасіць. Але тут пытанне хутчэй не да нас, а да тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс, якія не хочуць працаваць, якія, напрыклад, заўсёды мне так само шмат разоў говорили, что няма у демократичных сил некой стратегии, як дзейнічаць. Калі я запытываю, а вы пришли хоть один раз с пропановывают, давайте створать эту стратегию разом. Никто не пришел, только пишут некие посты у Фейсбуке, некие комментарии, что они ничего не робятся и ничего нема. Так придите со своей пропановой, никто вам не отмовит в этом. Давайте працевать разом. Тому я спадзяюся, новое скликание, четвертое скликание, зараз шмат людей, якія працуют и допомагают белорусам сегодня, и яны больше практики, чем популисты, назову их так.
2: Говоруды, так умовно кажется?
4: Так, ось. Тому ставление до координационной рады, я вельми спадзяюся, что изменится. И так само изменится некое ставление до того, как мы можем працевать разом.
2: Спадарня Лиса, ось, да, Анастасия, зараз гэтага не прогучыць, то, что я хочу сказать, але ось вы рыхтуйтесь, наприклад, не у забаве вам скажу, что ось Алиса Рыжиченко, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, потрапила у координационную раду и, адпаведна, офис Светланы Тихановской посадил своих людей в координационную раду и Алиса Рыжиченко будзе падпарадкоўвацца офісу Светланы Ціхановскай і не будзе, умоўна кажучы, ну не ведаю, прадстаўляць, выконваць свой мандат як прадстаўніка беларусаў за мяжой, ну і беларусаў у Беларусі. Ну вось, калі ласка, вось што вы адкажаце на гэта пытанне? Вось да вас ужо ёсць пытаннічка, як гэта гаворыцца.
4: Што гэта хлусня, я адкажу, таму што перш за ўсё я не датычусь да офіса ніякім чынам. Я працую ў кабінеце. Людзі, якія блытаюць паміж офісам і кабінетам, я тады магу и только почитать обовязки представников в кабинете, обовязки тех людей, которые работают в офисе и так далее, и их задачи и функции. Это разные вещи. Я работаю в кабинете непосредственно по направлению экономики. Я шла у координационную раду с этим же направлением. Я не заявляю нечто иншего. И тому зараз тым, кто говорит, что я ставленница от офиса, ну, это, ну, просто хлусня. И это свечит об тем, что люди на самом деле недосвеченные, что отбывается у демократичных структур. Какие структуры на логол есть?
2: Дякую великий за отказ. Видите, я трошечки такие провокационные, я, пробачьте, питание вам задал, покольки в уголе мое бачу. В ухоле мое бачение, я вот задаю это питание много каким политикам, ну, я так

0: Много солнца сегодня днем у белорусско-польским помежи. Опадков никаких. Поводле синоптиков не чекается. Атмосферный тиск высочайший за норму. Ветер заходний и полночно-заходний. До обеду 2-3 метра на секунду. После обеду 5-6, а в порывах до 12. Максимальная температура днем 22-23 градуса. Это Белосток-Гародня. А у Берости Белой Подляской по ветра прогреется до 24 градусов.
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 25 травня, понеделок. Занятки «Мова нанова» у Белостоку. Гостем станет письменник и популяризатор белорусской истории Владимир Орлов с новым выданием ягоных имен у «Свободы». У книзе 410 литературно-историчных портретов. Про слезы своих героев автор глядит на шлях айчины от Костюшки до Шушкевича. Книга знакомит с удельниками вызвольных повстанняв, стваральниками БНР, ахвярами сталинского террору, тими, кто отраджал незалежность и змагался за ее у наш час. Пройдет так само говорка про другую частку именов, якая теперь рыхтуется до друку. На сустрече можно будет набыть книгу и отримать автограф автора. Увоходы вольны. Початок сустреча 19-й године у суседском доме, что по улице Сянкевича у Белостоку. Подляская опера и филармония пропонує два концерты. А 17.30 почнется королевский концерт «Великость классики». Приготуйтесь до незабывного подорожжа у свет королевских дворов, элегантных балев и захопляльных оперных сцен. Эти концерты сполучить выдатные музычные шедевры с запалом, гумором и виртуозностью. А 20-й године почнется концерт «Поп-опера» от оперы до мюзикла. Подляская опера и филармония запрашивают музычное подорожжа с выбитными солистами музычных театров и оперных театров. Это уникальное музычное видовище, которое проведет нас у подорожжа от классичной оперы до захопляльных музычных хитов. Центр культуры у Соколце запрашивает видеть выставу Сильвии Луковской «Акварели с Подляжжа». Выстава працует в выставочной зале Каменицы Тизенгауса по 12 червя. Міжнародная поліфонія Подляжжа, ідентичність, релігія, громадства. Сопрацька бібліотека запрошує поглядіть виставу Лодінського авангардного дослідницького клубу.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляжжа.

дождь пронизывает меня, где болю больше нема. Я кометы желтый хвост, наш горит опошний мост. У продонни лед с небес, свободным стану я от зла и от добра. Моя душа.

0: Радио Рацэ.
1: Сёння ў ранішнім інфармацыйна-музычным выпуску Радио Рацэ гаворым шмат пра Украіну, шмат пра палітыку, таксама Беларусь у дачыненні да Украіны і пра тое, што трэба беларусам думаць і выбудоўваць стратэгію на будучыню, як у міжнароднай палітыцы, так і ўнутранай, і трэба думаць, што рабіць пасля таго, як сыдзе Лукашэнка. Трэба проста мець рэальны план дзеянняў. Перш-наперш палітыка, але не толькі грамадзянскай супольнасці, таксама кажа былы палітвязень, кіраўнік зліквідаванай у Беларусі партыі Зялёныя Зміцер Кучук, які быў прызначаны дарадцам Святланы Ціхановскай у пытаннях экалогіі.
2: Наверное, самый такой показательный период, наверное, что люди стали менее интересоваться политической деятельностью. Это выборы в Координационный совет. Это свидетельствует этому явка, она очень низкая. То есть люди, скажем, в какой-то степени своими голосами, наверное, показали, в том числе там, белорусской оппозиции, что мы где-то допускаем какие-то ошибки. Есть такая усталость от того, что мы не можем решить какие-то вещи, на которые нас, как на политиках белорусских, там возлагали надежду, это вернуться, наверное, в Беларусь. Соответственно, вот это, наверное, такой для меня сейчас самый важный такой момент. И нужно выстраивать определенную стратегию, что с этим делать, проанализировать ее и двигаться дальше. У нас будет там еще 30-й год, наверное, 28-й год, где будет планироваться стратегия по участию, скажем, в выборах, которые будут происходить в Беларуси. Это всегда, скажем, момент, когда что-то может решиться. Если мы хотим двигаться по какому-то графику, и который в какой-то степени больше контролирует, конечно, власти, если не произойдет каких-то фазмажорных каких-то ситуаций, там, может быть, окончание войны, может быть, там какие-то другие процессы, которые позволят это все ускорить. Поэтому у нас должна быть выработана стратегия, что мы будем делать первый день, когда не станет Лукашенко, либо в первых свободных выборах без Лукашенко. То есть такой стратегии у нас сейчас нету, и общество, наверное, ждет от нас каких-то внятных посылов, что делать дальше.
3: А что является для вас индикатором, что вот этот белорусский процесс политичный еще живы, что еще распрацовываются эти идеи? Вот как привели вы приклад, что робить далее?
2: Ну, есть структуры, есть офис, есть Координационный совет, он как бы будет новый формат, возможно, пройдут какие-то реформы. Есть политические партии, они, может быть, сейчас не сильно заметны в политическом поле, таком белорусском информационном, но они в какой-то степени работают, находятся в таком замороженном состоянии. Активисты, которые, скажем, находятся в эмиграции, они более активные, но и есть люди, которые находятся внутри Беларуси, они, соответственно, не могут на это реагировать, но все эти люди есть. Я думаю, что общая картина отношение белорусской власти, она не поменялась. Я думаю, что она еще стала хуже, да. И тут фактор войны, ситуация в Украине, скажем, вот эти все заявления. Сегодня звучит, скажем, заявление Лукашенко о том, что он хочет проводить учения по применению ядерного оружия. Все это наводит такие смыслы, зачем готовиться к ядерной войне, если мы не мирные люди, я имею в виду белорусы. И все это, я не думаю, что как-то влияет на то, что Лукашенко как-то будут считать каким-то легитимным, мне кажется, больше будут считать каким-то сумасшедшим политиком, который в сегодняшнее время делает такие шаги. Поэтому нужно как-то реагировать, дальше действовать, наверное, гнуть свою линию.
3: Да, каких сценариев развития подзеи внутри Беларуси рыхтуетесь особисто вы в ближайшие месяцы? И чего треба чекать, на что треба реаговать?
2: Я не думаю, что нужно реагировать на ситуацию внутри Беларуси. Есть маркеры, которые можно как бы определить, все ждут окончания войны в Украине, это самым таким громким маркером. Либо если Украина будет применять все больше, скажем, там, ракет, дронов в отношении там, центральной части России, это может повлиять на общественное мнение, ну и, соответственно, в какой-то степени это общественное мнение может повлиять в том числе на общественное мнение внутри Беларуси, потому что люди все равно читают новости, они видят дроны, они видят, что самолеты не приземляются в Гомеле вот, из-за ситуации дронов. То есть все это, как бы, я думаю, внутри Беларуси до них доходит такая информация, есть так называемое сарафанное радио, и люди могут как-то отреагировать, в том числе как бы протестно. Ну и экономическая ситуация, она тоже достаточно тяжелая в плане рабочих мест, наверное, внутри Беларуси. Ну, то есть определенные как бы, сложности. Вот поэтому, возможно, какой-то социальный взрыв, либо все-таки люди будут терпеть до, скажем, каких-то электоральных кампаний, которые будут происходить там, в ближайшей перспективе, там, 2-3 года.
1: І тому, як каже Змітер Кучук, це Світлана Тихановська, білий керівник партії «Зелений» і політв'язень. Демократичним силам білоруським у еміграції вже сьогодні треба зайнятися конкретним покроковим планом того, яким, що зробити у Білорусі при зміні політичного режиму.

0: Это был гурт Джей Морс, а мы в раніці з рацією подамося у Подляскую вёску Гределі, где пройшла черговая частка фестивалю веснового фольклору, там по Майовой Росі, организованного музеем Малой Батьковщины у студии Водах. Як раз у Гределях гучали перш-наперш мясцовые песни з гэтай вёски, але не толькі. Мероприемство почалося молитвой в капличце Святого Георгия ля крынічкі з цудадзейнай вадой у ляску неподалёк вёскі. Кажа Максим Фёнікс з музея Малой Бацьковщыны в студіі Водах.
1: У гэтым годзе мы выдалі дыск. Дыск з песнямі з вёскі Гределі. Но гэта былі запісы Серажу Кажука. І так мы прыдумалі, каб прыехаць тут, просто паказаць гэты дыск, паказаць гэта ўсё, а пры гэтым таксама поспевать, так само пограть на инструментах. Так что нас тут приехало много, бо и приехали косары из Варшавы, приехали так само грузины, которые так само на фестивале церковной музыки до нас приехали. Ну, тут шмат людей, и будем и спевать, и играть на мостку помеж пичками и гределями. Так что будет цікаво.

0: А откуда в ogóle такая задума и как получается культура вот тут подлашуков, так, подласких, ну, как сама назва говорит, и грузинская? Это не как еще некий супольный элемент, что так повем, подлога?
1: У спевы можно найти что-то, бо гэтые спевы, спевы грузинские и белорусские, подляские, ну, шмат галосі, так як у гэтых песнях. Не так як у польскай песні, што ёсць у вогле адзін голас, тут ёсць шмат галосі, так што гэта я супольная з намі. Ну і таксама мы такой самай, думаю, можа трошкі менталітэт такі падобны у нас, у грузінаў, і так што, аль пабачым, будзе напэўна цікава.

0: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 25 травня. У такий ж день 1787-го у Філадельфії під старшинством Джорджа Вашингтона собрався конвент, названий Філадельфійським. Ён проходив з 25 травня по 17 вересня і першапочатково був задуманий тільки для виправлення і удакладнення існуючих законів. Але у ході дискусії удільники конвента перейшли до створення нового документа – Конституції США.
0: Нагодник!
2: 25 травня 1869-го постановкою «Дон Жуан» Моцарта була открыта Венская опера. Долгий час лечилось, что гэты будынок один из лепших театральных будынков свету, а сама Венская державная опера стала найбуйнейшим и ведущим оперным театром Австрии, центром музычной культуры краины. У 1945 годе при бомбардировце города будынок театра был разбураны. Он был обновлены только у 55 годе. Сегодня Венская державная опера одна из ведущих оперных сцен свету. И она по праве лечится захавальницей лепших традиций традиций венской классичной школы.
0: Нагодник.
2: 25 травня 1907-го у Вильни отбылся съезд наставников, на яким был створен Белорусский наставницкий союз, профессионально-политичная организация белорусских наставников. Он ставил своей метой реорганизацию системы освяты на широких демократичных основах для уздыму громадянской самосвядомости и культуры народа. Выступал за светский характер освяты, отмену сословных, национальных и религийных обмежований у сферы адукации, передачу школьной справы у распоряджения демократично выбранных наставницких советов, которые обдейничали под контролем органов мясцового самокирования. Однако в умовах реакции, что наступило после поражения революции 1905-1907 годов, Союз не смог разгорнуть широкую деятельность и фактично спынил основание.
0: Нагодник.
2: 25 травня 1977 у кинотеатрах начался показ фильма «Зорные войны. Эпизод 4. Новая надея». Першапочаткова выпущена под назвой «Зорные войны». Это эпичный науково-фантастичный фильм, снятый Джорджем Лукасом, який является первым по году выпуску и четвертым по сюжетной хронологии. С бюджетом у 11 миллионов долларов фильм стал одним из самых популярных на той час, заработавший 215 миллионов долларов у США и больше за 337 миллионов во всем свете только под час кинопрокату. А кроме того, фильм отримал 6 узнагород киноакадемии.
0: Нагодник!
3: Радио.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль БЧБ, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Тихановская начала свой визит в Киев. Теперешний стан белорусско-украинской межи истотно ускладняя повторение сцена разлета 2022 года, меркование эксперта. Ци звонок Макрона Лукашенко – это сигнал про махчимую эскалацию вокруг Беларуси.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Светлана Тихановская находится с визитом в Киеве. Политик отзначила, что для ее было вельми важно начать свой визит в Украину с ушанования памяти белорусской доброохотницы Марии Зайцевой, якая загинула летась у студени у боях за Покровские районы Донецкой области. Цитата. «Первое, что я зробила, когда приехала в Киев, одразу с тягника наведала могилу Марии Зайцевой, и она символизует не только наш супротив диктатуры, але и украинско-белорусскую солидарность. Для меня было вельми важно начать этот визит менавіта з ушанавання человека, который отдал жыццё за свободу Украины и Беларуси», написала Светлана Тихановская в своем телеграм-канале. Светлана Тихановская разом с сябрами своей команды Павлом Латушком и Валером Мацкевичем усклали кветки на могилу Марии Зайцевой. Представники демократичних сил у Білорусі приїхали у Київ тягніком. І у працях теми. Теперішні стани білорусько-української межі істотно ускладняє повторення сценару, який був у лютим 2022 году. Тоді ніхто, може, за виключенням розвідки, не чекав того розвиття подій, а Росія використала фактор раптовності, узгадує генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.
4: У нас була недооцінка масштабу вторгнення, і білоруська територія стала плацдармом для нападу. Зараз такого стратегічного сюрпризу вже немає. Україна посилила північний напрямок, розгорнула інженерні загородження, систему спостереження, вогневі засоби та резерви.
3: При гэтым Віктор Ягун означає, що така ситуація не значить, що погроза атаки з території Білорусі зникла, але наземна операція адтоль була б значно дорожейша і менше прогнозована поспіховою для ворога. Після удару Росії по Україні з використанням ракети «Орешник» і заяви Парижа про новий виток ескалації президент Франції Еммануель Макрон провел 24 травня телефонную разговор с Александром Лукашенко. Про характер разговора разважает политолог Александр Фридман и подкресливает, что говорка идет про контакт у межах керования региональной эскалацией.
5: С действующих европейских политиков такие протяглый час Лукашенко особисно ведает, если сопрокались, еще было в 2018 году. Это были кроки, махчимые сбоку Лукашенко на полевшение стасунка в Европу. Все, он закликал его эти кроки сделать, Лукашенко эти кроки веты, это вызволение политвязнев, это поснение сотрудничества с Россией.
3: Поводле эксперта, характер и момент размовы могут ускосно свечить про то, что Париж володает додатковыми аналитичными оценками або сценарными уявлениями относно махчимого выкористания белорусской территории в военных деяниях России.
5: Коли Макрон ему телефонуя, значит, у них есть певная информация. Сценарий утягивания Беларуси в войну махчимы. Бо коли бы этого не было, он просто не ворновал бы свой час, тем больше не одели. С Лукашенко не узнал. С Елисейского палацу вельми цікавая формулёўка, выкарыстоўваюць фактычна формулёўку Зеленского. Гаворка не ідзе про тое, што Лукашенко ўцягвае Беларусь вайну, гаворка про рызыкі ўцягвання.
3: Пры гэтым палітолаг падкрэслівае, што гаворка не ідзе пра змену агульнай логікі адносін паміж Мінскам і Еўразвязам. Беларусь застаецца ў стане глыбокай залежнасці ад Москвы. А прамы палітычны дыялог з Лукашэнкам па-ранейшаму носіць абмежаваны і выключна сітуацыйны характар. У Белостоку отбудется встреча с письменником, одним из лидеров белорусской христианской демократии, былым политвязнем Павлом Северенцем. Политик представит свою новую книгу «Беларусь – это святое». Ён распавядзе пра тое, якім бачыць шлях да вяртання ў Беларусь з перамогай, пра тое, чаму яго навучыў турэмны досвед, якія кнігі ён абдумаў у зняволенні, як важна беларусам ацаніць іншых беларусаў. У кнізе «Беларусь» гэта святое сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, якія ён маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку, пакуль не забаранілі адсылаць, а таксама 71 выслоўе і 22 вершы. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння на календары 25 траўня, як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, зычыць усім беларуская радыёрацыя, ды я, Лесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Эполец, Бон Джові, Куба де Зу, Жнюф, Лявон Вольскі ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, што працяглыя тэлефонныя размовы могуць быць небяспечнымі для здароўя.
0: Радыё Рацыя. Перше. Трансграничное радио FM.

0: радио рация.
1: Вот это все про Америку. И он был заправлен от белорусской интеллигенции, заправлен украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Палаца на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести-Белая Подляска. Наш сайт рация.ком. Привитание усім и традиционно нагадываю про надворье. На сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность, без истотных опадков. Температура по ветра от 21 до 24 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний от слабого до умеренного, местами порывистый. Атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакае Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про гэта не ў забаве.

Рагафая на хвалях белорусского радио Рация. Я обещал рассказать вам про то, что напрогнозовали белорусские синоптики на ближайшие дни. Так вось завтра, поводле так самых синоптиков, у авторок 26 травня на дворе у Беларуси будут вызначать атмосферные фронты и прохолодная поветренная масса. Похмурно с прояснениями. У ночи месяцами, раницей и днем на большей части территории краины дожди. Днем магчимы навальницы. Ветер полночно-заходний умеренный, днем порывистый, местами, а по заходе у многих районах моцный порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 8 до 14, а максимальная днем от 15 до 21 тепла. У паўднёвым по паўднёвым заходе краины до 25 со знаком плюс. 27-28 травня на умовах надворья у Беларуси адаб'ецца уплыў фронтальных падзелаў и холодных паветраных мас с поўначы Европы. Пахмурна с прояснениями. У сераду 27 травня на большей части территории краины дажджы, месяцами навальницы. Ветер паўночна-заходні парывісты, ночью месяцами, а днём у многих районах моцны парывісты. Температура паветра минимальная ночью от 7 до 14, а максимальная днем от 11 по полночи до 21 по паўднёвым заходе Беларуси. У четверг 28 травня на большей части территории республики захаваецца дождливое надворье. Днем у особных районах магчымы навальницы. Ветер паўночна-заходні парывісты, ночью месяцами, а днем у многих районах моцны парывісты. Температура паветра минимальная ночью от 3 до 9, а максимальная днем от 9 по паўночному сходе до 19 тепла по паўднёвым заходе Беларуси.

Ціхановская провела у Киеву с первым официальным визитом. Украина перестала принимать белорусскую гульню у нейтралитет, каже эксперт. США и Иран домовились об открытии Армузского пролива. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РАЦ расскажем Анна Шайковская.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Тихановская прибыла у Киев с первым официальным визитом. Украина перестала принимать белорусскую гульню у нейтралитет, каже эксперт. США и Иран домовились об открытии армянского проливу.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Лидер белорусских демократичных сил Светлана Тихановская прибыла у Киев с первым официальным визитом. Подчас поездки запланованы ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром внешних дел Андреем Сибігом и керівництвом Верховной Рады. Так само запланованы перамовы с дипломатами краинового развязу и открытие миссии демократичных сил в Беларуси в Украине, поведомляет «Украинская правда». На чыгуначным вокзале у Киеве Светлана Тихановскую сустрэў Ярославы Чарнагоры. Нядаўна прызначаны пасол па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справаў Украіны па сувязях з дэмакратычнай Беларусю. Украина перестала принимать белорусскую гульню у нейтралитета. Коли през белорусскую территорию идут российские ударные дроны, Минск не может казать, что он не бог конфликту, каже генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, комментуючи погрозы командира украинских сил беспилотных систем Роберта Бройди у адреса Александра Лукашенки.
4: Тому Бройди прямо заявил, все силы беспилотных систем фиксуют кожен пролет шахеда через белорусские коридоры и назвал себя співучастью. В нас є беззаперечні докази того, що білоруська територія використовується для розміщення певних електронних систем боротьби і підтримки шахедів.
3: До прикладу, генерал СБУ привів одну з атак, коли, дякуючи розміркованим у білоруським поміжі систем контролю і керування, дрони були скеровані уздовж межі на Західній Україну.
4: Тому це навіть не попередження, це реальні погрози, що в разі, якщо буде перейдена межа, то удари по Мозирському нафтопереробному комбінату, який знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною, буде не фантастика, а реальність.
3: Разом з тим, Віктор Ягун не виключає, що білоруська територія може стати місцем запуску російських ракет і ударних дронів по Україні. Александр Лукашенко сподівається поширити партнерські стосунки з Йорданією. Таке міркування він виказав, віншуючи сьогодні короля Йорданії Абдулу II з Днем Незалежності. Поводне Лукашенки, в умовах шматликих викликів, з якими сутикається регіон Близького Сходу, поспіхова білоруська-йорданська супраця, заснована на принципах взаємної поваги і довіру, відповідає інтересам двох народів. Падляшча, 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука 2026» у Білостоку завершив конкурсну програму і обвестив переможців юбілейного випуску. У категорії дитячо-молодевих хорів перемогу отримав хор города «Софія» з Болгарії. Дирижер хору Олександр Петров Мітєв відзначив, що удел у фестивалі став для дітей важним досвідом міжнародного узроўню і зустрічей з різними традициями церковного спива.
5: Второй раз, и мы очень довольны взять вклад в этот фестиваль. И я очень рад, потому что наши мальчики очень радуются увидеть новые составы, которые поют эту музыку для Бога, для сердца.
3: У категории аматорских парафиальных хоров первое место поделили хор «Адаманти» из Риги и Шлецинский кафедральный хор. Керовник латвийского хора Анастасия Килдыш подкреслила, что узнагорода стала подтверждением стабильного росту хора и его места в европейской традиции церковной музыки.
6: Концерты для нас это не такая частая возможность. Мы пошли по такому классическому пути. Программа «Конфетка». Разные тоже и времена, и музыка, и мелодичная, и не очень. Но так как хор приходской, старались как-то подбирать этот репертуар таким образом, чтобы это было слышно, что мы приходской хор, потому что мы этим гордимся.
3: Особливую увагу притягнули выники в категории профессийных хоров, где третье место занял Международный мужчинский хор «Уния» с Вольной Беларуси у Вильни под керовництвом Павла Гонт. замежжа. США и Иран домовились об открытии армянского проливу. Детали погоднения еще треба узгоднить, и пока не зрозумело, який контроль Иран захавае над проливом. При этом военный дарадца верховного лидера Ирана Мадштабы Хаменеи, якого цитуют иранские агентства, заявил, что Исламская Республика мае законное право кировать проливом. Днем ранее трое высокопоставленных иранских чиновников уведомили The New York Times, что Иран погодился на меморандум об взаимозразумении, який предугледжвае обновление судноходства праз пролив. Узамен, поводле их слов, США здымут свою военно-морскую блокаду иранских портов. Погоднение так само предугледжвае спынение боевых дзеянняў на усіх напрамках, у тым ліку у Ліпане, дадалі крыніцы. Поводле крыніцы The Washington Post, гаворка ідзе пра рамкавы меморандум аб узаемазразуменні, які прадугледжвае працяг рэжыму спынення агню на 60 дзён, пакуль бакі працуюць над канчатковай здзелкай. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Делегация белорусских демсилов находится с официальным визитом у Киеве. Репрессии не спыняются. Стало ведомо о перетрусе у еще одного активиста, который съехал из Беларуси. Первая у Польши библиотека поп-культуры открыется у Белостоку. Про это да про иншее, ось уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажем Анна Шайковская.

Цігановская провела у Киеву с первым официальным визитом. Украина перестала принимать белорусскую гульню у нейтралитет, каже эксперт. США и Иран домовились об открытии Армузского пролива. Про это и про иншее вот уже литерально про 6,5 хвилинок на хвалик белорусского радио РЦ расскажем Анна Шайковская.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Тихановская прибыла в Киев с первым официальным визитом. Украина перестала принимать белорусскую гульню у нейтралитет, каже эксперт. США и Иран домовились об открытии армянского проливу.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Лидер белорусских демократичных сил Светлана Тихановская прибыла в Киев с первым официальным визитом. Подчас поездки запланированы ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром внешних справ Андреем Сибегом и керівництвом Верховной Рады. Так само запланированы перемовы с дипломатами краинного развязу и открытие миссии демократичных сил в Беларуси в Украине, поведомляет «Украинская правда». На чыгуначным вокзале в Киеве Светлану Тихановскую сустрел Ярослав Чорногор, недавно призначенный посол по особливых дорученнях Министерства замежных справ Украины по связях с демократичной Беларусью. Украина перестала принимать белорусскую гульню у нейтралитета, коли про белорусскую территорию идут российские ударные дроны. Минск не может сказать, что он не бог конфликту, каже генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, комментируя погрозы командира украинских сил беспилотных систем Роберта Бройди в адрес Александра Лукашенко.
4: Тому Бройди прямо заявил, что силы беспилотных систем фиксуют каждый пролет шахеда через белорусские коридоры и назвал это співучастю. В нас є беззаперечні докази того, що білоруська територія використовується для розміщення певних електронних систем боротьби і підтримки шахедів.
3: До прикладу, генерал СБУ привів одну з атак, коли, дякуючи розміркованим у білоруським поміжі систем контролю і керування, дрони були скеровані уздовж межі на Західній Україну.
4: Тому це навіть не попередження, це реальні погрози, що в разі, якщо буде перейдена межа, то удари по Мозирському нафтопереробному комбінату, який знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною, буде не фантастика, а реальність.
3: Разом з тим, Віктор Ягун не виключає, що білоруська територія може стати місцем запуску російських ракет і ударних дронів по Україні. Александр Лукашенко сподівається поширити партнерські стосунки з Йорданією. Таке міркування він виказав, віншуючи сьогодні короля Йорданії Абдулу ІІ з Днем Незалежності. Поводне Лукашенки, в умовах шматликих викликів, з якими сутикається регіон Близького Сходу, поспіхова білоруська-йорданська супраця, заснована на принципах взаємної поваги і довіру, відповідає інтересам двох народів. Подляжша, 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука 2026» у Білостоку завершив конкурсну програму і обвістив переможця юбілейного випуску. У категорії дитячо-молодевих хорів перемогу отримав хор города «Софія» з Болгарії. Дирижер хору Олександр Петров Мітів відзначив, що уділ у фестивалі став для дітей важним досвідом міжнародного узровню і зустрічей з різними традициями церковного співу.
5: Второй раз, и мы очень довольны взять вклад в этот фестиваль. И я очень рад, потому что наши мальчики очень радуются увидеть новые составы, которые поют эту музыку для Бога, для сердца.
3: У категории аматорских парафиальных хоров первое место поделили хор «Адаманты» из Риги и Шлецинский кафедральный хор. Керівник латвийского хора Анастасия Килдыш подкреслила, что узнагорода стала подтверждением стабильного росту хора и его места в европейской традиции церковной музыки.
6: Концерты для нас это не такая частая возможность. Мы пошли по такому классическому пути. Программа «Конфетка». Разные тоже и времена, и музыка, и мелодичная, и не очень. Но так как хор приходской, старались как-то подбирать этот репертуар таким образом, чтобы это было слышно, что мы приходской хор. Потому что мы этим гордимся.
3: Особливую увагу притягнули выники в категории профессийных хоров, где третье место занял Международный мужчинский хор «Унь» з Вольної Білорусі у Вільні під керівництвом Павла Гонт. замежжа. США и Иран домовились об открытии армянского проливу. Детали погоднения еще треба узгоднить, и пока не зрозумело, який контроль Иран захавае над проливом. При этом военный дарадца верховного лидера Ирана Мадштабы Хаменеи, якого цитует иранские агентства, заявил, что Исламская Республика мае законное право кировать проливом. Днем ранее трое высокопоставленных иранских чиновников уведомили The New York Times, что Иран погодился на меморандум об взаимозразумении, который предугледжвает обновление судноходства праз пролив. Узамен, по воле их слов, США сдымут свою военно-морскую блокаду иранских портов. Погоднение так само предугледжвает спынение боевых денег на усих напрямках, у тем лику у Липане, додали крыницы. По воле крыницы The Washington Post, говорка идет про рамковый меморандум об взаимозразумении, который предугледжвает протяг режиму спынения огню на 60 дзюн, покуль баки працуют над кончатковой сделкой. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый выпуск праз годин.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак 25 траўня сёння, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 25 траўня, панядзелак. Занятки «Мова на ново» у Белостоку. Гостем станет письменник и популяризатор белорусской истории Владимир Орлов с новым выданием ягоных имен «Свободы» у книзе 410 литературно-историчных портретов. Про слезы своих героев автор глядит на шлях айчины от Костюшки до Шушкевича. Книга знакомит с удельниками вызвольных повстанняў, стваральниками БНР, ахвярами сталинского террору, тими, кто адраджал незалежность и змагался за ее у наш час. Пройдет так сама гаворка про другую частку именов, якая теперь рыхтуется до друку. На сустрече можно будет набыть книгу и отримать автограф автора. Уваходы вольны. Початок сустреча 19-й године у суседским доме, что по улице Сянкевича у Белостоку. Подляская опера и филармония пропонуе два концерты. А 17.30 почнется королевский концерт «Великость классики». Приготовьтесь до незабывного подорожа у свет королевских дворов, элегантных балев и захопляльных оперных сцен. Эти концерты сполучить выдатные музычные шедевры с запалом, гумором и виртуозностью. А 20-й године почнется концерт «Поп-опера» от оперы до мюзикла. Подляская опера и филармония запрашивают музычное подорожжа с выбитными солистами музычных театров и оперных театров. Это уникальное музычное видовище, которое проведет нас у подорожжа от классичной оперы до захопляльных музычных хитов. Центр культуры у Соколце запрашивает видеть выставу Сильвии Луковской «Акварельные с Подляшша». Выстава працует в выставочной зале Каменицы Тизенгауса по 12 червя. Міжнародная паліфанія Падляшша, ідэнтычнасць, рэлігія, грамадства. Сопрацкая бібліятэка запрашае паглядзець выставу Лодзінскага авангарднага даследчыцкага клубу.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Алис Дубовец и программа Кола Дён с Бородой, мы протягиваем. 25

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голоден с бородой.
2: 25 травня 1949-го нарадился Леонид Барткевич, белорусский спевак, лиричный тенор, наибольш вядомы як удельник ансамбля «Песняры». Скончил архитектурный техникум, и варто отзначить, что кинотеатр «Кастрычник» у Менску был спроектованы на основе дипломного проекта Леонида Барткевича. У 70-м годе Барткевич был уключен у склад «Вия Песняры», где проявил себе як один из лепших вокалистов. Многие песни у ягоным выконании здобыли велизарную популярность.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 25 травня 1969-го народился Глен Дровер, канадский гитарист, добра вядомы як былы соло-гитарист Megadeth и King Diamond, а так само як один из основальников и гитарист Eidolon. Что тычется King Diamond, дык туды Глен потрапил у 98-м годе и поудельничал у записи студийного альбома House of God. У 2004-м принял запрошение от Дэйва Мастейна и гурта Megadeth и разом со своим братом Шоном Дровером поудельничал у записи альбома United of Abominations, где у суавторстве с лидером гурта Дэйвом Мастейном написал одну песню. Я ей слухаем.

0: Радиорация.
1: Беларусь изъезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинстве.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, годин, у Польши 15.
3: Война в Украине. Волынь рыхтуется до круговой обороны. Тихановская наведала Чернобыльскую АЭС. Северынец провел урок белорусской мовы у Варшаве.
2: Ту студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1552 день войны. Во украинском Павлограде уже 10 пораненных после российского удара по шматповерховику. Дом моцно пошкоджены, чем конкретно нанесен удар, покуль неведомо, пишет агенция Униан. Тем часом Волынь рыхтуется до круговой обороны населенных пунктов, которые лежат побач с Республикой Беларусь. Местовые лады поведомляют, что умацывание державной мяжи на Волыне ведется с первых дней полномасштабной войны, а наступные кроки по обороне недавно узгоднили на встрече с президентом Украины, где присутствовали керовники общинов. Означается, что в выпадку погрозы на мяжи полной эвакуации подлегают сумежные территории. Притом, покуль причинов для паники нема, покольки ситуация на мяжи зараз спокойная и контролеванная. Светлана Тихановская наведала ЧАЭС. Как поведомлялася, лидерка белорусских демократичных сил почала визит в Украину. Сегодня в программе визиту Чернобыльская атомная электростанция и выселенный город Припять. Месяцы, которые стали символом одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. Делегация так само была каля четвертого реактора Чернобыльской электростанции. Тихановская подкреслила, что сегодня память про Чернобыль мае особливое значение на фоне российской агрессии, оккупации Чернобыльской зоны у першые дни полномасштабной войны и ядерного шантажу, тем лику про размещение российской ядерной зброи в Беларуси. Цитата из ейных словов. «Побачить на властные очи Чернобыльскую АЭС и Припять вельми тяжкий эмоциный досвид. Для белорусов это не чужая трагедия, а наш агульный боль. Як и многие белорусские дети, я так само дитя Чернобыля. Мы удельничали у чернобыльских оздоровленчих программах, дякуючи яким нас примали семьи у разных краинах и допомагали обновить здоровье. Я николи не забуду этой солидарности и допомоги. У Припяти и Чернобыля особливо остро отчуваешь, як важно оборонять мир, свободу и человечее життё, и як небеспечно, коли улада знаходится в руках людей, для яких нема ни межев, ни морали, ни отказности». Конец статы. Дадам, что разом с Тихановской Чернобыльскую АЭС и Припять наведали представники объединенного переходного кабинета Павел Латушко, Валер Мацкевич, Ольга Зазулинская, а так само дарацца Тихановская, Денис Кучинский, Анатолий Лебедько и Франа Квячорка. С життя диаспоры. У парафіяльным доме при костёле святого Александра в Варшаве отбылся черговый урок родной мовы. Гэтым разом ксёнц Вячеслав Барок по просьбе шматликих белорусов запросил выкладчикам былога политвязня, письменника и политика Павла Северынца.
4: Я вельми вдячны Господу и усім вам, что вы у центре Варшавы складаете такую великую белорусскую супольность. Чому не улюбленное слово Иисус? Потому что самое мощное, самое острое, самое болючее моменты и самые счастливые моменты я кажу по-белорусски это имя. Имя Иисуса Христа. Научился я этому на комиссиях, куда отправляют в политвязню, на этих самых комиссиях начальство вырашая, какое покарание дезьми дать, ну и, звичайно, заканчивается такой поход на комиссию выроком 10-15 суток изолятора.
3: После урока была можливость набыть книгу Павла Северынца «Беларусь – это святое» с ягоным аутографом. Подляшшая свистульки – это не цацкий, а старожитный инструмент. Выробом таких речов занимается Иван Дашков из Беларуси, который зараз живе у Бельску под Ляским. Народный мастак подкресливает, что глиняная свистулька была популярным музычным инструментом у часы Великого князства Литовского.
5: Археологично задокументовано уже на территории там, былого Великого князства Литовского от 16-го стагодия. Вельми шмат уже находит глиняные цацкие свистульки. Что казать о той технологии? Никто не может докладно сказать, чему. Тому что, коли покласти его в землю годов на 50, про 50 годов ты его откопаешь червоненьким, та глина вся, как бы то коричневая, зыдзе, следа от этого не застанется.
3: Архаичный музычный инструмент зараз мае розные формы, больше можно дознаться про музеи малой батьковщины у студиводах. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода сёння ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Тэмпература ад 22 да 24 градусаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні ды паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, але з часу магчымыя і крыху мацнейшыя парывы ветру. Погода так само вечером и ночью.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радио FM.

0: разом.
1: 15:08 8 хвилин у Польщі, Білорусі на годину. Позднее при микрофоне Микола Бауранюк. Я уже одразу дам слово моей коллеге Марине Савицкой, которая запросит на встречу с нашим гостем. Режиссер Максим Швед планует снять документальный фильм «Эффект Джона Космика». Картина будет иллюстрацией деятельности белоруса Ивана Смоляра, який амаль 10 годов фотографует людей и дарит им гэтыя кадры. А недавно сябры и знаёмыя творцы аб'ядналіся и падрыхтавалі яму на народзіны сюрприз, вечарыну и фотовыставу, якую пазней наведала шмат людзей, у тым ліку Лявон Вольскі, Святлана Ціхановская. І про тую падзею, выставу і фільм, ды будучую кнігу «Джоні Космік» распавёў менавіта Марыня Савіцкай.
2: Гость рации.
3: Скажи, калі ласка, як ты даведаўся про то, что будзе фільм?
4: Со дня на родину, когда была эта тусовка вся, когда все горели целый месяц, продолжали все сдымать, а Максим до этого все сдымал еще. Потом сказали, что мы будем протягивать снимать. А я такой, в смысле будем протягивать? Я думал, по-любому будем протягивать снимать. И, собственно, так и уже в марте про гэта і даведаўся.
3: Я бачыла шмат відэа, як у цябе адбывалася гэтая імпрэза, прымеркаваная да тваіх народзінаў. Што стала для цябе наогул першым званочкам, калі ты зразумеў, што будзе гэты самы івент?
4: Я не разумеў, што будзе івент. Это тотальны сюрприз.
3: Ты прачнуўся раніцай у народзіны, што было далей?
4: Я пайшоў у барбершоп, а потом я сустрэўся з Максам, моим любимым режиссером. И он сказал, что интервью будем. Я кажу, ну, добро. Мы записывали это интервью, потом поехали еще в одно место, посидели. А потом мне сказал, что вот сябра чекаю, и он что-то заедет меня поздравить. И в итоге было як. Мы с Максом были там у центре. Макс отошел из этого места. Туда приехал сябр. Макс сел в машину к этому сябру. А потом мне сказал подойти. Я подошел, и он завязал мне глаза. Ну и все, мы поехали. И я навод не разумел, что в тачке еще кто-то сидит. Далее я как в тумане.
3: Вы приезжаете на место и...
4: Мы куда-то идем, спыняемся. Я бачу вспышку Руслана, а потом Марина начинает кричать... Тут я разумел, что что-то не то. Я ее голос я сразу познал. Вспышек было еще там шмат больше потом. Ну, я понял, что что-то отбывается.
3: Зараз маленькая турки ремарка. Мается на увазе Марина Ментусова и Руслан Сиродюк.
4: Да, фотограф. Классный фотограф. И она такая, добро пожаловать на выставку. Ну, короче, обалдеть. Ну и все, я смотрю, там человек 100 стоит, что-то кричат, мне что-то веншуют, говорят, ну ты даешь. А я кажу, что я даю, это ж не я, я ж ничего не ведал. Это люди, все, они кажут, не-не-не, это все ты.
3: Коли ладилась именно сама эта выстава, то я заусёды зауважала, что до тебе проходят ведомые белорусы, так само поглядеть эту выставу. Вы домовлялись о ней, что эти люди будут проезжать, альбо ты головным чином именно тусил на место подеи?
4: Я тусил весь час на место подеи, потому что не ведаю, как было по-другому. Потому что такий подарунок зробили, и он шикованный, невероятный. И вот он живе, и недолго он будет жить. И тому хотелось каждую хвилинку с ним вместе прожить. Поэтому я каждый день писал, ну все, я тут, а чекаю у всех. Приходите, пожалуйста. Ну, пожалуйста.
3: Кто из самых нечеканных для себя гостей был там?
4: Конечно, Светлану Георгиевну я не чекал. Але было вельми приемно.
3: И она так само попереджувала, что будет?
4: Да. Там было некое видео, и она десь под каким-нибудь видео комментар покинула. Все мне пошли скидывать скриншоты. И я подумал, о, ну, вось, наконец-то ее и фотоздымки с 20-го года отдам. И, конечно, Левон Артурович Вольский заехал. У опошни навод день, потому что... Такі цудоўныя Саша Чарнуха робіць сепультуру лайф канцэрты. І вось быў у прадапошны дзень лютага канцэрт Вольскага. Я туды прыехаў і проста сказаў, а вось у мяне выставка, і, на жаль, яна будзе толькі да заўтра. Можа, у вас будзе час? Яны сказалі, ну, мы падумаем. И в итоге на следующий день у них были гутарки у стендап-клубе с Левоном Артуровичем. Перед этим он и заехал. Я, конечно, был в шоке. Заехал, ожидал такого, что можно навод уже и все. Не, надо, конечно, чтобы все отрымалось, что он ожидал. Подписал плиту, было приемно.
3: А про что, звичайно, вы размовляли с гостями, которые наведывали эту выставу?
4: Иногда мне приходилось доказывать, что я памятую каждую фотку, где это было, коли, кто там, что. Я казал, что да, я навод ничего не ведал, это был тотальный сюрприз, все молодцы. Да, я здесь увесь час буду. А, не, вот я только на марш початка войны отходил на площадь там поздымать. И, собственно, к Левону Артуровичу на концерт. Два раза меня, когда не было на выставе, это вот два раза захотел поздымать нечто. Рассказывал, что... Ну, навод после такого я в IT-працу докладно не знайду. Рассказывал, что все добро. Рассказывал про сдымки. Это чудовно, конечно, было. Лепший месяц у житти. Первых 8 дён я плакал каждый день. А потом мне что уже, наверное, слезы кончились, и все.
3: У тебя на выставе были фотки, сделанные у разных местах. Да. Какое из этих мест было наибольш незвычайным?
4: Да все звычайные. Это все места, где я десяти бегал, что-то пытал, запытывался, кого-то пытался сдымать. Казал, ой, а можно я приду? Ну, то есть все довольно такие звычайные. Минск, там крохи Варшавы. Шмат Минска было, кстати, да. Это добро, мне понравилось. Но не думаю, что нечто такое незвычайное. Вот, например, незвычайным было то, что самая старая фотка была с лета 19-го года. Каждый день я находил фотку, якой догэтуль не бачу. Хотя я каждый день смотрел у каждый кут, бачу, ну, амаль усё. И вот так целый месяц. Я жартовал, что яны ночью усе меняются местами, каб я думал, что с глузду з'ехал.
3: Про географию расповеди, калі ласка. Это Минск, это Варшава, это еще что?
4: Беларусь и Польша. Докладней так. Потому что не только Минск, не только Варшава.
3: Расповеди, калі ласка, про самую складаную фотку, якую ты робил?
4: Да нема складанных фоток. На кнопку натиснул и все. До некоторых фоток есть подрыхтовка, для некоторых нема. И подрыхтовка это не складана. Частей за все эту подрыхтовку робит нехто другие. Например, визажист или стилист. Вот складана, в Украину поехать складана, вот там были бы фотоздымки, какие захотелось зробить.
3: Теперь існує такое понятие, как эффект Джонни Космика. На твой погляд, что оно означает?
4: Я не ведаю, что это означает. Так, ну, отрымливается, что фильм, точнее не фильм, а компания до фильма, так называется. И эффект, я не ведаю, у всех свой эффект. Вось у тебя який эффект от фотоздымок? Ну вот ты кажешь на зеркале висеть. Ну вось эффект. Кому-то эффект, ну и на холеру ты мне это принес. Вось это тоже эффект. Кому-то эффект, я навод не дозволял себе сдымать, чего ты сдымаешь, и все ровно, и мне это приносишь. Таки тоже эффект. Але хочется верить, что какой-то добрый эффект у этого может быть. Потому что люди, которые это сделали, казали, что это все я. То есть, калиб, мне на вот это немножко складано принимать, но фраза такая, что калиб не ты, это усяго б не было. Это такие какие-то эффект, який объединял шмат людей, потому что все хотели объединяться вокруг чего-то доброго, классного. Ну и тут я таки со своими сдымками. Это прикольно, приемно, невероятно даже.
3: Что ты отшел, когда поглядел этот фильм, видео это, у кинотеатра?
4: Я его не глядел, потому что я, когда глядел на закрытие выставки его, я рыдал уси эти полчаса или сколько он там шел. Поэтому я буду, как Джонни Депп, який не будет глядеть свои фильмы. Это я так жартую. Поэтому, да, я не хотел это глядеть.
3: Але калі з'явіцца новы, павялічаны формат менавіта гэтага фільму, ты будзеш глядзець?
4: Ну, наверное, не. Мне падабаецца вот эта канцэпцыя не глядзець фільмы. Я, конечно, не Джонні Дэп. Я жартую. Па-першае, ідёт кампанія па збору сродкаў. Дзесьці амаль палова толькі ёсць. Поэтому я так далёка казаць не магу. Было бы, конечно, цудоўна, калі б атрымалось нешта такое, каб можна было казаць: ну вось, глядзіце, хаціце даведацца, хто такія беларусы, вось паглядзіце гэту ленту. Там лента не про сумасшедшего, які друкує всем здымки, а про людей, які об'єдналися вокруг этого всего и не только. Было бы круто, да? О, вось я казав, 8 дзён подряд рыдаў, і вось на дзень, не памятаю, то ли другі, то ли трэці, я опять пашоў глядзець усе сторыс і пабачыў першую сторыс, яна была ад шыкоўнага Александра Табольскага, які казаў, што гэта першы раз, калі беларусы аб'ядналіся па добрай мэце з 20-го года.
3: Якія далей планы?
4: Друкаваць кнігу і выпускаць яе на наступны дзень народзінаў. І замутіць яшчэ адну вечарыну.
3: А што будзе менавіта ў гэтай самай кнізе?
4: Фоткі, якія былі на выставе. У мяне чого не было ніколі. Ні выставкі, ні кнігі, нічога. Таму што, па-першае, я і дакладным фатографам сябе не лічу. Па-другое, што, ну, как бы, я не ведаю, як гэта ўсё рабіць. І вось людзі такія: ну, ты, канешна, выставка ў тебя павінна ўжо быць, вось яна. Я думаю, ого, калі атрымалі, а чым і марыць нават не мог, то падаецца, што ўсё і возможно цяпер. І вось пра кніжку я дакладна заўсёды марыў. Гэта, канешна, цікава. Хочацца зрабіць кнігу, і вот нават раней. Хочаш кнігу? А якую? А на какую тэму? А як? А за шо выбраць? А як паказаць? А ў якім фармаце? А какая папера будзе? І вось все вось гэта, і оно как бы зараз дакладна таксама, але нават я разумею, што я маю права гэта зрабіць, і людзі кажуць: так ты давно павінен быў зрабіць і выставку, і не адну, і кнігу, і яшчэ там нешта. І я такой: вау, ну вау.
3: Ці могуць яшчэ тыя людзі, якія пачуюць гэты матэрыял, якія таксама захочуць, каб іх фотаздымкі былі ў гэтай кнізе, але іх не было на выставе, напісаць табе і сказаць: слухай, мне таксама важна захаванне кавалачка сябе ў тваю гісторыі?
4: Па-першае, гэта не хацелось бы, щоб была моя гісторыя. Хацелось бы, щоб гэта была нейкая наша гісторыя. Я жартую, що 19-й – это апошній адекватний год. І на виставі так було, що лето 19-го года – це була самая старая фотка, якая була. Поэтому хотілося б неяк показати, як усе змінилося за ці кольки? 7 год? Оформить гэту книгу, випустити її докладно у гэтым годі, каб у наступным, тому що вельмі удобно Новый год, а потом опа, і одразу на родину. Так что до января все повинно быть готово и надруковано. И тусу надо тоже зрабить. А если отрымается, то ну вообще тогда будем, как кто-то жартовал, твой день на родину будет официальный выходной день. Потому что туса получилась реально классная. И это вообще нечто невероятное. Люди просто из разных сусветов. И все такие: о, и ты тута, и я тута. И тебе фотки есть, и мне были. Познакомимся. Обалдеть. Самая веселая ситуация с открытия была, когда где-то уже в бургер-лабе, там было автопати. Я усю светом, несусветном шоке. Все веселятся. Мы отъезжаем в бургер-лаб. Там тоже нечто несется. Все на столах танцуют. Ко мне подходит некий человек, а я не ведаю, кто это, но мне потом кто-то сказал, что это какой-то знакомый, который случайно зашел, там что-то такое. Вот, он подходит и говорит: ты что, не понимаешь, какого масштаба ты личность? Мне это до сих пор смешно казать. Но тады мне нешта казалось, что это все, я нават сплю 10.
3: Ну, Олег, это правда? Але пытанне было: ці можна яшчэ дасылаць табе свае фотаздымкі для того, каб яны увайшлі ў гэтую кнігу?
4: А, па-першае, фотаздымкі-то у мяне ёсць, они все-то сохранены. А калі нехта дашле фотку і кажа, что хочется, чтобы вот эта фотка тоже была, а вдруг я ее в своем архиве не найду? А для книги ж повинен оригинал быть некий. Поэтому Коли атрымается, да пожалуйста, легко. Усе там будете. Будет добрая книга.

0: с польского боку межи, а с белорусского на один уже поздней. Атмосферный тиск вышеейший за норму, вышеейший за 1020 гектопаскалей в целом регионе. Ветер заходний, да повночно-заходний 4-5 метров на секунду, а у порывах до 11-12. Термометры показывают 22-24 градуса. Это максимальная температура сегодняшнего дня. Ночью будет это 12-13 градусов.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Белорусские грузы все больше пакутуют от обмежевания пропускной здольности российских портов. Отзначается недохоп флоту, обмежеванные могутности терминалов и недостатковые махчимости для дальнейшего росту перевалки. Про это пишет супольность чыгуначников Беларуси. Додатковым негативным фактором является приоритетное размеркование ресурсов у корысть российских грузоотправщиков и операторов. На практике это приводит до того, что белорусские грузы, навод при стабильной чугуночной подаче, сутыкаются с затримками уже на портовом этапе. Такие затримки могут тягнуться тыднями, отзначают экспедиторы и логисты. Особливо востра проблема проявляется у працы российского порта Бронка, який функционует как контейнерный терминал и остается ключевым звеном у ланцужку экспортной контейнерной логистики белорусского калію. Полоцкий молочный комбинат опынулся у тяжким финансовым становище и сам подал заяву на банкротство. Это пытание разглядалось у экономичном суде Витебской области. Агульная запазычность предприятия складая больше за 377 миллионов рублей. Супраць комбината открыто больше за 900 выконавчих вытворчастей на значные суммы у разных валютах. При этом все активы предприятия оцениваются прикладно на 260 миллионов рублей и значная их частка знаходится у закладе. На комбинате працуя больше за 1300 человек, и он является важным для города предприемством. Амаль цалком належит державе и выпуская молочную продукцию под разными брендами. Стал вядомы рыночны кошт палаца Радзівілаў, які Расейка купила за две базовые. Палац узятлавіна была грамадзянка Расеі, якая уже некалькі гадоў живе у Менску. Яна дзялілася планами открыць будынак для наведвальнікаў, а таксама зрабіць некалькі пакояў для сябе. У палаца унікальная ступень захаванасці. Вонкавая абліччай ляпніна ў добрым стане. Але для яго рэканструкцыі новай уладальніцы спатрэбяцца сур'ёзныя ўкладанні. Пры гэтым рыночны кошт объекта оценили у 255 тысяч рублей. Это значит больше за 90 тысяч долларов. Палац уявляет собой двухповерховый цагляный будинок со склепом и четырьмя холодными прибудовами. По законе новый уладальник обязан заховать историчное обличье будинка, а реконструкцию необходимо провести на протягу 5 годов. На белорусскую АЭС потребуются работники. Список вакансий размещены на сайте службы занятости. Для многих вакансий потребны люди с высшей адукацией. Наявность в опыту работы – важный критерий отбору претендентов на керующие посады. Так само варто уличивать, что зарплатные пропановы от наймальника не смещают конкретные суммы, а указываются у рамках довольно широкого диапазона. До прикладу, начальнику смены АЭС пропонуют минимально 3757 рублей, а максимально 6425. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 65 грошов, евро 4 злотые 24 гроши, у Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 75 копеек, евро 3 рубли 19 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 52 копейки. До встречи у черговом огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Это был город Крама. Слушайте, белорусская трансграничная радио «Рация». У нас теперь будет про вчерашнюю акцию у Варшаве, традиционную акцию, которую по неделе хладят белорусы у польской столицы, в центре города, каля помника Коперніку, каб показать и белорусам, и полякам, и гостям города проблему, якая вельми болючая в Беларуси, проблему политвязнев, и выказать солидарность с ними. Говорит представник по национальному отражению объединенного переходного кабинета Павел Барковский.
1: Що сказати, що нягледзячи на ті висілки, які роблять міжнародні політики, каб білоруські політв'язні виходили, на жаль, їх ще більше шмат залишається за кратами у Білорусі. Ми ведаємо тільки, звісно, про вершину айсберга, це ті списи людей, які друкуються рясною і іншими правооборонними організаціями. Але треба меркувати, що насамреч реальні лічби людей можуть бути у 3-4 рази більше, ніж нам відомо. Тому вельми важно нагадывать, что Беларусь до сюль не является нормальной краиной, где люди могут свободно жить и свободно развиваться, что политвязень – это, на жаль, попы, что символ сучасной Беларуси. И треба прикласть все намагания и с краинам-соседям, и международной супольности, как ситуация изменилась, и Беларусь нарешце стала краиной, где люди могут жить свободно.
2: Мы сами не справимся с этой задачей тяжкой.
1: Я думаю, без нас тут докладно не обойдется. Это наши задачи, краевости. И видовочно, что разные могут быть подходы, как треба вызволять краину. На жаль, мы зараз закладники той геополитической ситуации, где отбывается масштабный конфликт между Россией, Украиной, краинами Захода. И фактично до развязания этого конфликта вельми мало шансов, что белорусы смогут сами изменить ситуацию на земле. Але как только этот конфликт будет вышифрован у той или иной бок, я думаю, отчинятся те опыты максимумы, которые позволят нам, когда мы будем мужны, когда мы будем иметь на тот час импет, изменить ситуацию до лучшего стоя.
2: И как вы лечите, сколько это часу треба еще для того, как мы домоглися визволення усіх політв'язнів? Ці громадськість домоглася, ці міжнародна коаліція, ЗША. Коли цей час настане, по вашому меркуванню?
1: Поки заховуються умови для утримання режиму Лукашенка, як сьогодні, цей час розтягується, на жаль. Тому що на місце одного визволеного політв'язня приходять і другі, і два другі. І тому такий процес може відбуватися без кінця, але ситуація зміняється. Ми бачимо, що тепер відбувається навіть на полі війни, що Росія вперше починає наступати. І в цьому сенсі неузабаві відбудуться деякі переміни у цьому глобальному плані. І тоді вже у Лукашенка з'явиться необхідність так само щось робити зі своєю дитиною. Тут вже можуть повстати питання, а что будет с политвязнями? Ци заховается режим пути некой конфедерации? Ци ему треба будет идти альбо на великие крамовые, как то я зарабил режим Ярузельского в Польше, ну, альбо отримать то, что отримал Чаушевского. А натурально, что хочется меньше крови, как отбылось это подчас передачи улады. И, конечно, не хочется крови белорусов ни с водного бупу, кто как не заслужил, але все-таки это повинен вырешать суд. И хочется, как улада передалась так, как у Польши мирно, и после мы спробовали уже не как наладить громадские стосунки, громадский диалог уже на неких новых подставах, где ты были асенсованы, по объяснению речи, которые связаны с режимом Лукашенко и перед тем, как это отбилось у нас в нашем громадстве.
2: Будет Лукашенко судить новый белорусский суд? Спадеемся. Не доедет.
1: Альбо гаадски.
3: Александр Добровольский, дарацца Светланы Тихановской, политик. Я могу сказать, что это уражвае. Шмат кто пытается, а откуда это люди, что кому такие, что это за выстава. И тады деется, что так шмат людей сидят у турмах за свободы своей краины. Это то, за что нашу краину варто положать, что есть такие люди.
4: Белорусская, польская, громадская деятка, активистка, массажка, кидеформерка Яна Шосек.
5: Тяжко знайсти слово перед такой колькостью супергероев и супергероинь, коли были за кратами, что мы робили тут с махчимостями, какими мы имели, у месте, где мы были. Напевно, вы ведаете меня больше с нагоды того, что я зробила хвилину крику для Беларуси за место хвилины тишини. Але заўсёды праз розныя часы я спрабавала сімвалічна кнесці ў голас беларускай часткі ў польскую не толькі прастору. І польскай кампаніі ў жэсце салідарнасці атрымалася зрабіць сокню з выявамі герояў гераінь вольнай Беларусі.
6: Кожны раз, калі нас пытаюць, а чаму вы тут збіраецесь, я кажу, а мы выходзім за тых, хто зараз застаўся в Беларусі. Хто не можа выйсці і сказаць, таму мы кажам за іх, так, што было чутна усім. Жыве Беларусь! Мы запрашаем до мікрафона прадстаўніка Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алега Кулішу.
7: 67 пенітэнцыярных установ у нас у Беларусі. На 138 тысяч адная зона. Каб вы хацелі ведаць, у Польшы таксама не вельмі прыемнае становішча, але на 380 тысяч адная пенітэнцыярная установа. Мы абганяем нават Расійскую Федэрацыю. Мы абганяем все краіны Еўразвязу. Кожны восьмы беларус пабываў у турме з палітычных альбо непалітычных, эканамічных альбо злачынскіх артыкулах. Гэта жахлівая сітуацыя. Я пачынаў з таго, што ў 2023 годзе, калі быў прымусова дэпартаваны сюды, мы пачалі рабіць такую ж выставу першы раз. Тады прыйшло каля 2000 чалавек. Цяпер ужо каля 2000 чалавек прымусова дэпартаваных палітвязняў тут. І з іх у Польшы і ў горадзе Варшаве каля тысяч. Вельмі шкада, што малая колькасць тут. Мене вельмі здзіўляе тое, што тыя, хто адбылі, на гэтым супакоіліся. Я не супакоюсь. Я буду ісці да апошняга палітвязня, таму што зараз ідзе падман. Амерыканцы прымусілі пагуляцца в дэмакратыю Лукашэнку. Ён зрабіў па-свойму. Ён людзей садзіць у СІЗА на 28-27 дзён, а потым выдварае на хатнюю хімію. Гэты чалавек не прызнаны палітвязням. І сидіць он на хатній хімії 4-5 год. Нема в колоніях, нема на хімія з накірунком, нема у нас палітвязь, а їх стало болей, у шмат разов болей. І тое, що уже 3 гады ми спробуємо та грукацца у дзверы правоабаронцаў аб тым, што хатні хімій так само павінны прызнавацца, як палізняволены, зараз показує, що може уже хутка і треба признавати.
0: Так было вчора под помником Коперника в центре Варшавы. Справаздачу з акцій солідарнасці з беларускімі палітвязнямі падрыхтавала Аліна Андрыевіч. А у нас цяпер украінскі гурт «Сабакі» і Сергій Жадан.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я година в Беларуси, 17-я в Польше.
3: Россия заявила, что распочиная системные удары по Киеве. Тихановская в Киеве ушановала память загинулых героев. Беларусь – это святое. Северинец презентовал в Варшаве новую книгу.
2: У студии с новинами стать Дадерка.
3: 1552 день войны. Россия заявила, что распочиная системные удары по Киеве. Министерство замежных справ у России закликало замежников, як мага хутчэй покинуть Киев, а его жыхарам рекомендовано не наближаться до объекта войсковой и администрационной инфраструктуры, так говорится в заяве. На минулых выходных Россия уже нанесла удар по Киеве в области, выкарыстаўшы 90 ракетов и 600 беспилотников. У выніку згарэлі гандлёвы центр, рынок, жилые дамы и музеи. Тем часом у Киеве лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская и министр замежных справ Украины Андрей Сибига ушановали память загинулых героев, у тем лику белорусских доброхотников, каля стены памяти. Тихановская узгадала белорусских и украинских героев, которые отдали жизнь за свободу, и подкреслила, что Украина змагается не только за себе, но и за агульную будущую региону. Цитата. «Мы схиляем головы перед каждым, кто стал на оборону своей Украины, своего народа и агульных каштовных у свободы и годности. Больше за 80 белорусов уже загинули в этой войне. Мы памятаем каждого. Их именами будут названы улицы в Вольной Беларуси. Они обороняют не только Украину, они обороняют гонор белорусского народа и змагаются за нашу агульную свободу. Мы так само памятаем про тех, кто сегодня находится в российском полоне, про тех ветеранов и доброохотников, которые стратили здоровье, прошли про ранения и выпробования, и наш обовязок подтримливать их и их семьи». Конец статы. Разом с Тихановской в дело взяли представники объединенного переходного кабинета Павел Латушка, Ольга Зазулинская, керовник аппарату АПК Валер Мацкевич, спикер координационной рады Артем Брухан, а так само представница демократичных сил в Украине Светлана Шатилина. У протяг темы, поводле политичного аналитика Вадима Мажейки, визит Тихановской в Киев мая не только политичное, але и моцное символичное значение.
4: Этот визит абсолютно чеканный и долго чеканный и логичный. И он символизует все змены украинской политики относно Беларуси, которые бачим опошним часом. Ну и, власне, поскольку Зеленский запрошал, домовлялися, то логично, что этот визит отбылся. Это исторично важно, что белорусы и Вольная Беларусь представлены своим президентом у Киеве.
3: По словам Мажейки, подчас визиту будет махчимость продемонстрировать, что белорусы разом с Украиной.
4: Это махчимость продемонстрировать, насколько белорусы ясным максимально выйдет не у одним кошику с российцами, а у одним кошику с украинцами. И это максимально ясная демонстрация и нашей поддержки Украине, и, соответственно, украинской поддержки белорусского громадства, того, что Украина поделяет белорусов и режим Лукашенко. И тому я маркую, зараз этот визит будет сприять не только вот таким символичным речам и символичному поделу. Так само может шмат у чим зрушить, какие питания относно белорусов в Украине, относно махчимости супрацы.
3: На думку эксперта, сам факт официальных визитов Киев демонстрирует, что белорусское демократичное сяродзе протягивает заставаться важным международным субъектом, а так само представляет интересы значной частки белорусского громадства. У Варшаве отбылся украинский форум. Подея прошла под заголовком «Be brave like Ukraine» – «Будь отважным, як Украина». Сирот удельников подея были культурницкие деячи, бизнесовцы, ваеры, волонтеры. Особливо чеканой гостей стала спевачка, пераможца Евровизии 2004 Руслана. Про головные меты форуму расповедая соорганизатор ивенту, волонтер инициативы «Евромайдан Варшава» журналист Євген Клімакін.
5: Перше, збір допомоги на Збройні Сили України, тому що війна триває, і навіть не п'ятий рік, а як ми знаємо, війна почалася з 2014 року, і всі кошти, які зароблені на цій події, конвертуються в дрони, їдуть на фронт, боронять українське небо, українські домівки, українських людей від російських загарбників. І друга річ, для нас дуже важливо, завжди на цей форум з'їжджаються з усієї Польщі волонтери, громадські активісти, люди, які роблять дуже багато на місцях своїх в різних куточках Польщі. І форум «Be brave like Ukraine» – це ось такий майданчик, площадка, де вони можуть перезнайомитися.
3: По словах Клімакіна, після таких зустрічей волонтери наладжують супрацю. працу і ладзіць сумесныя праекты. Пра літаратуру, палітыка былы палітвязень Павел Севярынец прэзентаваў у Варшаве сваю кнігу «Беларусь – гэта святое». Падзея адбылася ў беларускім доме пры ўдзеле ксяндза Вячаслава Барка і патрыарха беларускай палітыкі Зенона Пазняка. Далучылася да імпрэзы жонка Севярынца Вольга, якая таксама прачытала верш на падзеі, яна падзялілася сваімі ўражаннямі ад сустрэчы.
0: Хвалявательна вельмі, канешне, таму што гэта першая прэзентацыя кнігі «Беларусь – гэта святое», тым больш у Варшаве, дзе вельмі шмат сяброў. Мы рыхтавалі Францішак вучыў верш, рыхтавалі іншыя справы, прэзентацыі. Вельмі рады, што ўсё добра прайшло, што так шмат файных людзей прыйшло, так шмат сяброў. Мы будзем жыць з Паўлавых кніг, таму, канешне, мы будзем старацца як мага больш іх прадставіць і на кірмашах, і на фестывалях, і прэзентацыі ў яго будуць па Польшы і па іншых гарадах у Еўропе. Таксама плануем, што магчыма пакрысе будзем аднаўляць нашу краму «Кроплю бай» тут, і можа быць гэта кніга і будзе пачаткам першай рэчы, якую мы там будзем прадстаўляць.
3: Імпрэза адбылася пры поўнай зале. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
6: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода в белорусско-польском помежье, атмосферный тиск вышайший за норму, ветер заходний, да повночно-заходний, у порывах до 12 метров на секунду, температура ночью 12-13 градусов, разумело, со знаком плюс. Завтра подобный день на сегодняшний и температура такая же 22-23 градусы.
6: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: У категорії дитячих і молодіжних аматорських хорів головну нагороду – перше місце 45-го міжнародного фестивалю «Гайнаука-26» отримав хлопчий хор міста Софія з Болгарії під керівництвом Олександра Петрова Міцева.
1: Перше місце і нагороду фундовану через міністра культури і дідництва народового Польщі хорові хлопчому міста Софії.
2: Второй раз, и мы очень довольны взять вклад в этот фестиваль. И я очень рад, потому что наши мальчики очень радуются увидеть новые составы, которые поют эту музыку для Бога, для сердца. Считаю, что нужно больше изданий об этом фестивале. Можно 405, больше и больше. Я желаю всех организаторов фестиваля очень много радости и удачи.
0: А все гузерика фестиваля пытаем, чи можем зараз духовную музыку спынить войны?
2: Можно. Духовная музыка – это все, что сердце хочет. Нужна для душа больше добры. Посвятить Богу и считаю, что нужно, очень нужно. Сохраняю ценности.

0: У категорії аматорських парафіальних хорів сьогоднішнього 45-го фестивалю «Гайнука-26» журині вилучила одного абсолютного переможцю, а просуділа два рівні перші місця – «Екс-Еко». Серед переможців – хор «Адамант» церкви Святого Олександра Невського з Риги, Латвія. Керує хором дирижер Анастасія Кілдиш.
1: Є перші нагороди «Екс-Еко».
2: І в цій категорії є два перші місця «Екс-Еко».
1: Признано, хорові «Адамант» церкви Святого.
3: Меня зовут Анастасия Килдыш, я из Латвии, и сегодня я приехала вместе с прекрасным хором, большим праздничным хором храма святого благоверного князя Александра Невского, приходской хор, который, в принципе, участвует в богослужениях в основном, и концерты для нас это не такая частая возможность. Моя мама второй дирижер этого хора, и я с детства в нашем храме, в нашем хоре, я всех этих людей знаю с пеленок, они меня знают с пеленок. Да, я получила образование в Латвии в начале в музыкальной школе, потом в училище, в академии. Сейчас я учусь в докторантуре в нашей академии тоже. Стараемся как-то максимально приходскую жизнь нашу, приходского хора, как-то поднимать наверх. У нас там еще мои две сестры поют, еще у нас целая семья есть. Отец, сын, его жена. Друг друга любим, знаем все обо всем.
0: Да вот у вас выступал солист Александр Акатов.
3: Это... Он диакон нашего храма, да. Ну мы, в принципе, когда нас просят где-то выступить на концерте, конечно, мы не отказываем, но сейчас все хористы изъявили желание поехать, и это было очень мудрым решением не отказать.
0: Долго добирались?
3: 7-8, наверное. Нормально, на автобусе, не так страшно, весело. С хором всегда весело путешествовать.
0: Ці є у вашому репертуарі твори латвійських композиторів?
3: Ні, к сожалению, в этот раз нет. Мы пошли по такому классическому пути. Моя коллега тоже сказала, такая прям программа конфетка, такую назвала, что мы старались как-то их всех разные тоже и времена, и музыка, и мелодичная, и не очень, но так как хор приходской, все-таки мы старались как-то подбирать этот репертуар таким образом, чтобы это было слышно, что мы приходской хор, потому что мы этим гордимся. Да.
0: Да, вот подтверждаю.
3: Да, действительно.
0: Такой вопрос. Каждый год спрашиваем, в чем миссия церковной музыки? В 22-м году было все понятно, чтобы скорее был мир везде.
3: Да.
0: А сейчас можно ли объединить людей? И какая миссия церковной музыки на сегодня?
3: Ну как? В спасении. Все. Просто в спасении. Мне кажется, другого варианта нет. Если ты церковный человек, и ты, у тебя есть такая возможность петь в хоре, то очень глупо эту возможность не использовать. Но я, конечно, говорю за себя. Иногда я возможности не использую. Это любовь, это литургическое общение между собой, как вы сказали, мир, конечно же, но через этот мир спасение.

Палава на 6 годину Польши, на 7 в Беларуси, а сегодня вечером и ночью в белорусско-польском помежье, так как и днем погода, атмосферный тиск вышающий за норму, ветер заходний, полночно-заходний, 4-5 метров на секунду, у порывах 2 раза мощнейший. Термометры будут показывать ночью 12-13 градусов, а завтра такой же день, как и сегодня,

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: У беларускапольскім памежжы я заахвочваю слухаць нас у жывым эфіры на хвалях 98.1 FM і 99.2 FM. У Варшаве ў парафіяльным доме касцёла Святого Александра адбыўся урок роднай мовы, на які ксёндз Вячаслаў Барок па просьбе шматлікіх прыхаджан запрасіў былога палітвязня, пісьменніка і палітыка Паўла Севярынца, кажа ксёндз Вячаслаў.
2: Павел Сидоринец собрал темы этого урока. Беларусь – это святое. И на самом деле это так есть. Тяжко, когда за нестремолепую отыгрывая белорусское слово. Уже все белорусы. А Иисус, я же отыгрываю и ту его, когда уже все белорусы у бугря стихучают. Белорусские слова. А тому, на початку, перед тем, как Павел начнет говорить, про Беларусь, это святое. Я попрошу, напиши, для вас, Павел, свое, улюбленное белорусское слово.
3: Иисус, я вельми вдячный Господу и всем вам, что вы у центре Варшавы складаете такую великую белорусскую супольность. Чому не ее улюбленное слово Иисус, потому что самое мощное, самое острое, самое болючее моменты, самые счастливые моменты я кажу по-белорусски это имя. Имя Иисуса Христа. Научился я этому на комиссиях, куда отправляю с политвязня, на этих самых комиссиях начальство вырашает, какое покарание дезню дать, ну и, звычайно, заканчивается такий поход на комиссию выроком 10-15 суток изолятора и молишься. Разумеешь, коли не дадут сутки, дякую, Господи, ты меня вызвали вот это. Коли сутки будут, Господи, для чагости к это пёрст. Для верник я веру то, что выпадково там ничего не было. То, что многие из нас, я вот прошли про струму, я лишу это тем шляхом, який Господь дал. Наканавал для чавосца, для падрыхтовки. Для мяне турма, апроч пакутаў, это само собой, апроч страху, ён ва ўсіх нас ёсць, апроч болю, гэта яшчэ і творчая лабараторыя. Гэта яшчэ і духовная лабараторыя. Гэта месца, дзе лепш за ўсё молішся. Вот павецца, на мяжы ведаюць усе, хто пайшоў вялікі боль, хваробу, народзіны, вот просто вот, як панчына нараджае. Ведаю усе, што самыя гострыя моманты, то пікі жыцця, калі ты вот перад Богам сам. І турма – это одно з таких мест. Так вось, за апошнія 5,5 гадоў я асэнсоўваў беларус праз християнства, праз особу Иисуса Христа и по-новому асэнсаваў корешні малодакронтовскую лозу «Беларусь – это святое». Это нечто такое, за что треба змагацца, что треба берагчы. Цяпер, вось, калі я праходзіў турму, штрафныя изоляторы, маліўся, все ясней, ясней для мяне рабілася сама кібеляда для святости Беларуси и яе причина. Калі мы кажем «Беларусь – это святое», можа узнікнуць уражанасць, что мы тут абагаўляем Беларусь. Мовляў, от беларуская мова – это святое, святейшее, и сама Беларусь – это святое, святейшее, ни воды и плямки там нема, ни сатольки хорошее. Ну, мы же ведаем, куда не есть. Мы ведаем, в каким стане сами Беларусь. Мы ведаем, в каким стане сердце многих белорусов, которые живут там. Да и что там казать, мы вот ведаем, в каким стане наше властное сердце. Коли быть самим собой, мы чудовно разумеем, что ты у нас у сердца бывает. И темно, и змрочно. А и откуда ты святость у Беларуси? От Бога. Что такое святое? Святое – это отделенное Богом для життя вечно. Это то, что Господь отделил и сказал, вот это застанется, в это будет жить. Вот это будет в системе свету, это будет у владычества небесным. Это святой. И люди, отделенные от життя, вечно святые. То, что отделено Богом до смерти и изникнения, это проклят. И помеж это есть межа. И это межа, про которую сказал ксёндз Вячаслаў, там, что есть правда, есть любовь, есть хусня и ненависть. Когда ты каешься, ты перекрошиваешь, ты думаешь, чему Беларусь это святое? Для того, что Господь Бог обрал нашу Украину до неких своих особливых дел. Кожная краина, кожный народ имеет свою особливую миссию в этом свете. Для меня было абсолютно ясно, что мог про Беларусь светить. Нас и белорусов свет на имя. Белше вон белый стяг. Что это такое? Шизино Подняк писал. Белше вон белый стяг. Это визуально. Визуальные, уражені ярк на світла. Калійная соль, это біблійний символ, это саме світло. Ми одні з перших у світі великочості льону. Хто не ведає льон, это святарська вопах. Шмат такого. Бог єсть світло і в ньому немає ніякої теми. Прес Білорусь світить сам Ісус Христос. Усе добре у нас від Бога. Все кепски у нас сами.
4: Меня зовут Ольга. Докранулася с таким вельми цікавым досвідом, с вельми цікавыми идеями, вельми простой, что менавіта сувязь християнства и Беларуси. Конечно, таки обмен и словами, и думками, и идеями.
5: Дмитрий Лукаш. Любить Беларусь и быть таким оптимистом. Я заздрошу оптимизму Павла. Прости, просто тот бы одолтен мы не один раз и застаться таким светлым человеком.
6: Владимир Шипіла, довучуюся упевненості по-беларуску, по змісті і по формі Павла Сіберінця. Навучуюся тим, як промовляти найбільш важливі слова по-беларуски, так само, як заховувати своє, як заховувати Господа Христа. І, звісно, в супольності, чим більше нас буде в супольності, тим буде ліпше.
7: Кристина Вітушка, ми прийшли на урок рідної мови не стільки для того, щоб вчитися, тому що говоримо по-беларуску вже більше за 30 років, вигадували беларускомовне дитя. Прийшли зустрітися зі старим сябром і його сім'єю.
8: Андрій Вітушка, мені кліпше. Я скажу, що кожна зустріча з Павлом Сіберінцем – це цуд. Я вельми шаную ягоную сім'ю. Я розумію, що це випробування мати такого тату у сім'ї. Стільки людей хочуть бачити, погрітися у промнях його харизми і якби отримати частку тої радості, яку він випромінює, і тої надії, яку він несе у світ.
1: Після уроку білоруської мови у приходському домі при костелі Святого Олександра у Варшаві можна було набити книгу Павла Сіберінця «Білорусь – это святое», зрозуміло, з автографом автора. А справоздачу з цього події, з цієї зустрічі, з цього уроку підрихтувала нам Аліна Андрієвич.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У неділю 24 мая Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонную розмову. Обмерковали региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евразвязом и Францией в приватности. Поведомил официальный Минск, отзначивши, что размова отбылась по инициативе французского боку. Подробности телефонной размовы публиковало агентство «Франс Пресс». Журналисты со посылкой на анонимную крыницу в отношении французского президента поведомили, что Эммануэль Макрон выразно окреслил риски для Беларуси в выпадку дальнейшего утягивания в российскую войну супроть Украины. Акрамя того, лидер Франции закликал Александра Лукашенко сделать необходимые кроки для полепшения отношений помеж Беларусью и Европой. Меркую, что звонок Макрона можно разглядать как протяг тех жорстких заявов, которые в последний час сыплются на адрес официального Минску с боку керавництва Украины. Выглядит, что на самой справе украинцам альбо заходним веткам удалось доведаться певные подробязности размовы помеж Лукашенком и Путиным, у яких господар Кремля потребует от белорусского правителя принимать больше активный удел в войне супроть Украины. Так что президент Франции вырешил, что есть необходимость не праз посередников, а особисто попередить Лукашенко про негативные наступства для его в выпадку больше активного удела Беларуси в войне. Тем больше на фоне того, что за последние дни Макрон двоечи контактовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видовочно, в Европе саправды остерегаются сценарию новой активизации полночного напрямку супроть Украины с белорусской территории. Особливо на фоне совместных ядерных учений Беларуси и России и заяв Киева про погрозу с полночи. До речи, как ведомо, французы совместно с поляками планируют провести на территории Польши свои ядерные маневры. Как поведомляется, с отпрацовкой нанесения ударов по объектам на территории России и Беларуси. С іншого боку, звонок Макрона – это сигнал, что Захад не лишит правильным полный разрыв контакта с Минском. Макрон фактично показывает, канал связи с Лукашенком все еще потребны, хотя бы для стремления дальнейшей эскалации. На фоне того, как в черговый раз обострились дискуссии на конт стратегии ставления до Минского режима, керавник Франции демонстрирует, что не лишить Лукашенко никим, выключно марионеткой Путина, якая выконает любые его загады. До того ж, апошними днями актуализовались известки про магчимый перемонный трек Евразвязу с Россией. И цалком магчимо, что Макрон заодно вырешил праз Лукашенко передать некое послание в Москву, ну альбо почуть от Лукашенки некую информацию про намеры Кремля.
0: Политика с Виталем Циганковым.

Светлана Тихановская с официальным визитом в Киеве уже встретилась с министром замежных справ Украины и про эту встречу скажет Стась Дедерка в ближайшем выпуске новин на белорусском радио «Рация» про 6 хвилин. Столько остается до 18 години в Польше, 19 у Беларуси. А покуль что у нас крамбамбуля.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин у Беларуси, 18 у Польши.
3: Тихановская провела у Киеве встречу с министром замежных справ Украины. Латушка прокомментировал звонок Макрона Лукашенко. У красовику в Беларуси снизился номинальный средний заработок.
2: Студия с новинами Стас Дадерка.
3: 1552 день войны. Делегация белорусских демократичных сил у нашей леса Светланы Тихановской провела двухбоковую встречу с министром замежных справ Украины Андреем Сибигом. Про это поведомляет прессовая служба Тихановской. Перед тем политик наведала могилу белорусской доброхвотницы, удельницы протеста в 20-м году у Минску Марии Зайцевой, ушановала память загинулых героев каля стены памяти, наведала Чернобыльскую АЭС и выселенный город Припять. На фоне визиту Тихановскую Киеву керовник громадского союза Белорусская спільнота Украины Алексей Францкевич обвестил сбор информации от громадян в Беларуси, которые сутыкнулись с проблемами легального знаходжения. По словам Францкевича, информация будет передаваться украинским депутатам и Державной миграционной службе, а так само может быть разгледжена на узровне уполноваженного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубенца.
4: Приезжение кабинета министров всем этим белорусам, у кого закончились эти посвидки на проживание, 90 дён подтвердить свое пребывание в Украине. Миграционная служба уже с народными депутатами начали разрабатывать законодательные измены. Как прискорить его, надо показать, что это питание носит системный характер, и говорка идет про большую колькость людей, которые опынулись в такой ситуации.
3: У программе визиту Тихановской встреча с украинскими владами, волонтерами и представниками организации. Однако особенной встречи с белорусской диаспорой в Украине покуль не анонсовано, комментует Францкевич.
4: То, что состоялся, в принципе, наверное, неплохо, потому что разделение есть, да, четкий будет месседж от официального Киева, разделение Лукашенко и демократичных сил, это добро. Короче, а что стосовно Тихановской як лидера? Выборы сегодня координационную раду на вот показали ее рейтинг и довер.
3: По словам Францкевича, питание статусу белорусу в Украине, якою узнимая громадский союз белорусской спільноты Украины, фактично пересекается с политичными тезисами, огученными у час визиту Тихановской про необходимость институционализации супрацы помеж украинскими структурами и белорусскими демсилами. Париж-Минск. Звонок президента Франции Эммануэля Макрона Александру Лукашенко выкликаны кризисом у белорусско-украинских отношениях. Лукашенко попереджвует про небезпеку российской присутности в Беларуси. Так оценивая это телефонование, наместник керовницы объединенного переходного кабинета Павел Латушко.
5: Важно подкреслить, что это не идея неким чином про некое признание, легитимизацию Лукашенко, как спробуя подать это пропаганда Лукашенко и его пресс-служба. Третье, что Лукашенко попереджены, и это самое главное, тем, что коли он снова поспробует утягнуть Беларусь у агрессию супроть Украины, то наступствы будут для него катастрофичные.
3: У Беларуси прошла совместная с Россией тренировка ядерных сил. Латушка нагадывает про роль Лукашенко.
5: Лукашенко находится у минимальном узровне субъектности за все годы своего панования у Беларуси, бо он подпорядковал внешнюю политику Украины и войсковую политику Украины в интересах Российской Федерации, але все ж таки он функционально реализует уладу в Беларуси. Тому этот сигнал он повинен был почуть. Я разумею, что он до своего господара зараз так само уже потелефоновал, коли навод это не публичный, то я переконан, что он уже выконал звонок до Путина у Кремль, как поинформовать его об тем, что сказал ему Макрон.
3: Додам, что Павел Латушко так само берет удел в визите Светланы Тихановской в Киев. Статистика у Беларуси номинальный наличный средний заработок у красовику склала мали 2953 рубли. Это менее чем у соковику на 80%. Повод для узровню традиционно лидируя Минск 3889 рублей. Наибольш номинальный наличный средний заработок скоротился у сферы деятельности в галине администрационных и допоможных послугов. Как означает свобода, снижение номинального заработка является наупростовым сигналом погоршения финансовых умов. У макроэкономики это свидетельствует о проблемах в бизнесе, кризис або снижении прибытку, або администрационных изменах. Для работников это означает падение уровня жизни и в результате покупательской способности. Про літаратуру. Уручэнне прэміі імя Наталі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году пройдзе ў бліжэйшую сераду 27 траўня. Месяцам юбілейная 10-я цырымонія стане новы тэатр у Варшаве. У кароткім спісе намінантаў Ігар Кулікоў, Ілля Кульбіцкі і Макс Шчур. Уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Бліжэйшым вечарам і гэтай ноччу, так як і днём, пагода ў беларуска-польскім памежжы, атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер з захаду і паўночнага захаду ў парывах да 12 метраў на секунду, а тэрмометры будуць паказваць 12-13 градусаў. Заўтра чакае нас падобны дзень на сённяшні. Пагода, многа сонца, без ніякіх ападкаў і тэмпература вышэйшая за 20 градусов.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: 6 хвилин на 7 годину Польши. В Беларуси уже на годину позднее. Я, Микола Вавронюк, дякую за увагу. И у нас теперь коллеги из Еврорадио для Беларуси.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 25 траўня.
6: Візіт Ціханоўскай у Кіеў. Як успрымаць?
8: Робіцца спроба нейкім такім чынам, з дапамогай такой псіхалагічнай атакі, паспрабаваць неяк, ну, нейтралізаваць, магчыма, Лукашэнка як ваеннага праціўніка.
7: Звонок Макрона Лукашенко. Ці сапраўды гэта кепска?
9: Я і скажу з таго, што он званіў, чтобы реально предупредить Лукашенко.
6: Реальная пагроза ці і пса, што адбываецца паміж Украінай і Беларусю.
10: 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
7: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Міжнародная федерация легкой атлетики официально покинула усилі санкции супраць белорусских спартовцев. Про гэта заявил керовник организации Себастьян Коу. Поводле его слова, решение World Athletics было принято незалежно от позиции Международного олимпийского комитета, который ранее снял обмежаванне с Беларуси. Коу подкреслил, что федерация не лічит необходимым изменять свою позицию. При этом керовник World Athletics отзначил, что квалификация на Олимпиаду 28 года в Лос-Анджелесе начнется только праз год, и до того часу ситуация может измениться. Европейская гимнастичная федерация сняла санкции с белорусских и российских спартовцев. Теперь яны смогут выступать на международных турнирах под державным стягом и с национальными гимнами. Решение будет действовать на всех спаборництвах под эгидой организации. Ранее аналогичный крок сделала и Международная федерация гимнастики. У чемпионате Беларуси по футболу завершился 9-й тур высшей лиги. Минская «Динамо» здобыло волевую перемогу над Днепром 3-1 и скоротило отставание от лидера МЛ «Витебск» до 1 очка. Сам МЛ «Витебск» у хатнем матче не здолел обыграть «Гомель» 0-0, при том, что витябляне не реализовали пенальти. Матч прошел при аншлагу, однако увагу участки заузятеров притягнул концерт российского спевака «Газан» после гульни. У інших матчах тура Нёман перемог Барановичи 2-1, Торпеда Белас разгромила Минск 3-0, а Батэ выратовал ничью со Славией 1-1. Нападаючы мюнхенскай Баварыі Харры Кейн атрымаў залатую буцу па выніках сезона 25-26. 32-гадовы англічанін забіў 36 галоў у 31 матчы Бундэслігі і стаў найлепшым бамбардзірам ва ўсіх лігах Еўропы. Другое месца ў гэтым рэйтынгу засталося за нарвежскім форвардам Эрлінгам Холандам з Манчэстэр-Сіці, які адзначыўся 27 галамі у АПЛ. Замкнул тройку нападаючи мадридского Реала Кілиан Мбаппе с 25 голами у Ла Лізе. Одразу три гульцы упершыню у своей карьеры отримали выклики у сборной Беларуси по футболе. У перший раз на поле уже у червени могут выйти 36-годовый паўабаронца Нёмана Михаил Козлоў, 19-годовый хаўбек мінскага «Динамо» Артём Сакалоўскі і 21-годовый абаронца МЛ «Витебск» Кирилл Гаманов. 5 червня команда Виктора Гончаренкі згуляе супраць Сірыі, а 9 числа – з Буркіна-Фасо. Абодва паядынкі пройдуць на нацыянальным футбольным стадыёне у Мінску. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еврорадио. Хваля без цензуры. На выходных Эммануэль Макрон позвонил Александру Лукашенко упершыню с 2022 года и закликал не вмешиваться во украинский конфликт.
3: На думку политичного оглядальника Александра Фридмана, звонок Макрона – новина тривожная. Не выключено, меркует эксперт, что заявы Киева про погрозы сбоку Беларуси все ж варто воспринимать серьезно, альбо больше серьезно, чем информационно-психологичную операцию.
2: Про что еще могли говорить Макрон и Лукашенко?
3: У эфира Еврорадио тему обмерковали наш редактор Змісер Лукашук и директор программы по России, Усходней Европе и Евразии Финского института международных отношений Аркадь Мошас.
4: Я учора глядел такие экстренные выпуски, какие умеет робить Виталий Портников, и он звернул увагу на то, что ну выходный день, неделя, и нечто ж такое неоткладное примусило Макрона свой спынить выходный день и позвонить Лукашенко. Как вы лишите, ти варто звертать на это увагу, ти саправды нечто такое экстраординарное сдарилось, что примусило Макрона снять трубку и набрать Минск.
0: Ну, чтобы, так сказать, поддержать интригу, да, наверное, что-то могло случиться, я скажу об этом через 15 секунд. Но, значит, когда Макрон что-то делает в такой спешке, это не обязательно, что что-то случается. Возможно, он решил, что для того, чтобы, так сказать, половить рыбку в мутном эфире и обратить лишний раз на себя внимание, ему стоит именно совершить вот этот вот телефонный звонок. Он, в общем, любит такие вещи делать. Это, конечно, полушутка, но только наполовину шутка. Вторая, правда, вероятность здесь более серьезная. Можно, гипотеза может быть более серьезной, и она может быть связана с тем, что он звонил для того, чтобы донести до Лукашенко некую совокупную, общую, согласованную точку зрения всего Европейского Союза. А согласованная точка зрения Европейского Союза может быть в этом случае связана с тем, что европейцы получили какие-то разведданные, что с территории Беларуси в адрес Украины все-таки что-то такое очень неприятное готовится, потому что, так сказать, ну, в контексте российских ударов Орешником, в контексте еще каких-то вещей похожих, той же самой ядерной тренировки, нельзя исключать, что, ну, опять-таки, с учетом того всего, что говорят украинцы сами, нельзя исключать, что существует действительно какая-то информация, согласно которой есть вероятность перехода с нынешнего противостояния на более новый, очевидно, более трагичный уровень. И не исключено, что действительно Макрон решил или сам, или от лица своих, так сказать, товарищей позвонить и предупредить Лукашенко, чтобы он этого не делал, чтобы Беларусь не повышала своего уровня участия в войне, не допускала эскалации войны с ее территории. Я еще раз говорю, я не готов утверждать, что это именно так. Это всего лишь гипотеза, есть другие гипотезы, но эта вещь достаточно серьезная. Мы видим, что, в общем, так или иначе, все происходящее вдоль украино-белорусской границы начинает обсуждаться сейчас с большим таким чувством опасности и так далее.
4: Коли мы кажем про то, что Путин подмял цалком под себе Лукашенко, он никак на решения, которые принимаются, те могут быть приняты у Москве, не может поуплывать, то что толку полохать Лукашенко? От него все одно ничего не залежит.
0: Я думаю, что вот это то, что называется последние мили, да, вот как всегда. Что-то он еще может предпринять. Я думаю, что он тоже, он понимает все риски этой ситуации. Он может что-то как-нибудь затянуть, заволынить, пообещать, потом не сделать, потом сослаться. Ну, собственно, он и пытается продвигать вот этот дискурс, который для него не новый, что нет-нет, в Украину-то он не полезет, он будет защищать Россию от западных, значит, атак с Запада, которые никто не собирается организовывать. И Россия, как будто ядерная держава Россия сама уже потеряла, так сказать, все возможности сдержать нападение на себя. Посмотрим, что он может сделать. Ну, он может... Знаете, тут с чего надо вообще на самом деле, из чего надо исходить? Ну, опять-таки, надо хорошо бы знать ответ на вопрос, ответа на который у нас сегодня нет. Как вот Лукашенко хотел бы, чтобы его войти в историю? Я не преувеличиваю, это драматично звучит, так пафосно, но я думаю, что вот именно об этом он сейчас задумается. Как человек, который стал первым президентом независимой Беларуси, или как человек, который, так сказать, стал временным правителем Беларуси, который так или иначе просто потом принес ее на блюдечке в Россию. Он ведь не хочет этого последнего. Он, безусловно, хочет, чтобы история помнила, я так думаю, о нем, воспоминал о нем в других терминах. Бог его знает, может быть, в какой-то самый последний момент он и попытается, значит, что-либо сделать, в отставку, в конце концов, уйти. И вот пусть Россия окажется в ситуации в Беларуси, когда что-то надо будет делать, а что непонятно, кто управляет непонятно, куда идет хаос непонятно, и вот захочет ли Москва, значит, в этих обстоятельствах, я, конечно, размышляю просто, какие-то тоже придумываю возможности, но вот представьте себе, вот Путин говорит ему что-то, вот давай, Александр Григорьевич, делай то-то, то-то и то-то, а он говорит, нет, Владимир Владимирович, я вот на это я уже не пойду. Вот вам мое это самое заявление об уходе в отставку. И черт его знает, так сказать, и так хватает о чем думать. У Кремля тоже достаточно, так сказать, вопросов, из-за которых у него болит голова. А тут еще Лукашенко может сказать, что вот сейчас в Беларуси будет то ли оппозиция, то ли хаос. хаос, то ли непонятно что. Я не знаю, он в общем, умеет как-то разговаривать с Путиным. Я не боюсь себя в этом противоречить, стратегически тут ничего не изменилось. Но ему же, он же все эти годы последние, там два десятилетия, два с половиной, как он имеет дело с Путиным. При Ельцине ему, понятно, было жить очень комфортно. Но при Путине ему часто бывало некомфортно. Он, в общем, затягивал с принятием решений, а потом, так сказать, дожидался, пока реализуется старый армейский принцип «не спеши выполнять приказ, жди, когда отменят». Ну, иногда ему удавалось этого именно так и провернуть ситуацию. Сейчас гораздо сложнее. Но все будет зависеть в том числе от того, как себе Путин все это представляет. Возможно, Путин подумает о том, что издержки возможной ситуации не стоят того, чтобы додавать.

0: імпэт і цікавасць да гэтага знік. Ці вот это што, жаданне как бы нарэшце што-небудзь зрабіць, каб спыніць і скінуць сябе са сваёй галавы вот эту боль пра ўкраінскую вайну і неабходнасць траціцца на яе. Вот што, што наколькі тут цікавасць сапраўды Еўропы ёсць да гэтага працэса?
1: Я думаю, што они сегодняшнее пакаленне еўрапейскіх палітыкаў наконец-то стала воспринимать украинскую войну как что-то очень серьезное и потенциально болезненное и опасное для себя. Это вопрос денег для Украины, это вопрос глубокой военной реформы самого Европейского Союза и вообще других европейских стран. Это вопрос о том, в какой форме сохранится и в какой форме нужно сохранять НАТО, и нужно ли, и вообще, что они могут сделать без Америки. Понимаете, ситуация на самом деле, она ведь становится все более такой нервной, что ли, ну, я не буду говорить взрывоопасной, но как бы уровень нервичности в реакциях, он очень вырос. Смотрите, у нас вот пятый год войны, что у нас в последнее время произошло? Сначала пало правительство Латвии. Ну смотрите, из-за того, что где-то сгорел резервуар, так сказать, непонятным образом, то ли он там был, то ли он был пустой, то ли вообще непонятно что, развалилась правительственная коалиция. Я, в общем, других таких случаев за последние 4 года не помню. Тем более в этих странах. Казалось бы, если уж вы стоите на пороге, не дай бог, войны, вооруженного конфликта, вам надо консолидироваться, а у вас валится правительство. Тут же после этого на воздушном пространстве Эстонии был сбит украинский дрон. Тут же, мгновенно. У нас здесь в Финляндии тоже идут дискуссии, и многие люди уже говорят, извините, вот украинские дроны, не надо, чтобы они сюда залетали, потому что как бы извинений нам все-таки уже мало. То есть я думаю, что украинцы тоже понимают, что их, что страны, граничащие с Россией, не очень хотят, чтобы их воздушное пространство использовалось для этого. Но как бы раньше все это было на уровне досужих разговоров, а теперь вот каждый раз, когда то ли падает дрон, то ли он летит, возможно, падает. В ночь с прошлого четверга на пятницу, неделю назад, 10 дней назад примерно, в Финляндии, так сказать, ну, воздушную тревогу как таковую не объявляли, но как бы было заявлено об опасности, попросили людей оставаться дома, прятаться. Отменено было, если я сейчас память не изменяю, порядка 400 автобусных рейсов. Куча народу не пришла на работу в результате. То есть это же не мелочь. Это все как бы... Я думаю, что еще год назад бы никто об этом всерьез бы не подумал. Сейчас думаю. То есть что европейцы хотят? Европейцы хотят тоже выяснить, ну, опять-таки, поскольку они, сколько им платят, и какие возможности разменов. Потому что на сегодняшний день понятно, чего потребует Россия. Она потребует признания своей победы в Украине, она потребует снятия санкций, и она потребует возврата замороженных средств. А что она может дать взамен? Да пока, в общем, как-то непонятно. И я думаю, что европейцы хотят это тоже выяснить. И все тут как бы политических сил внутри Европы, которые хотят со всем этим покончить, забыть и перевернуть страницу, не так мало. Я не говорю, что их достаточно, но давайте смотреть, как будет дальше идти ситуация с альтернативой для Германии. Кто будет президентом Франции через год? А там проблемы могут создать как правые, так и левые в этом смысле. Для, так сказать, для Украины прежде всего. И так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что европейцы хотят выяснить, что можно получить путем переговоров. А Россия, я думаю, что хочет тоже попытаться выяснить, до каких пределов европейцы будут готовы отступать.
0: И вот, коли отштурхнуться от этой темы перамоваў і жадання ЕС Европы ўсё ж такі выйсці на нейкую перамоўную лінію з Пуціным, узнікае, вяртаемся да званка Макрона. Ігар Тышкевіч піша, і тут узнікае пытанне, хто першы патэлефануе, маецца на ўвазе Пуціну з Еўрасаюза, і перадаць праз разговор з Лукашэнкам некія тезісы ў Москву цалкам рэальна. Да, магчыма і пачуць у адказ нейкую інфармацыю, асабліва ўлічвае, што афіцыйнаму Мінску кантакты з ЕС патрэбныя. Ці магчыма такое, што і Макрон выкарыстоўвае Лукашэнку, каб там распачаць ці закінуць нейкія тэзісы праз яго Пуціну?
1: Я не знаю. Я как бы, мне очень трудно комментировать что-то, что возможно. Возможно, но не рационально. Потому что, а почему надо идти через Лукашенко? У Франции что, больше нет посольства, что ли, своего? В Москве есть. Нельзя послать спецпредставителя? Можно. А, как бы, да, конечно, можно себе представить себе ситуацию, что вот Лукашенко потом перезвонит Путину, а так, так сказать, какой-нибудь высокопоставленный дипломат будет идти на более низком уровне. Но, собственно, Путин, он ведь из тех людей, которые, он неоднократно об этом говорил, что договоренности, и правильно говорил, что договоренности достигаются на уровне конкретных дипломатических контактов. Они...

0: Это большая работа. Мы вот сейчас видим, что тот же Трамп съездил в Китай и, в общем, съездил по-пустому. То есть мы вот это уже все видели, его там встречи с тем же корейским руководством во время первого срока. Он почему-то считает, что он такой талантливый, что он может приехать, обаять или додавить, и все будет, и соглашение будет достигнуто. Нет, в классической дипломатии так не делается. Сначала ведутся переговоры на низком техническом уровне, а потом уже подключаются политики высокого уровня. Мог ли Макрон рассчитывать, что он через Лукашенко что-то передаст? Да, но я думаю, что можно было бы найти и других таких посредников. Не Пашиняна, конечно, в нынешней ситуации, но я думаю, что можно было бы попытаться поискать людей, прежде всего, более влиятельных в глобальном масштабе, представителей соответствующих стран. Они есть, и это было бы проще. Ну, как бы люди, естественно, вольны высказывать любые значит, гипотезы в этом плане. Я в этом ничего, так сказать, плохого не вижу. Но сам я в это не верю. Я еще раз говорю. Я исхожу из того, что он звонил, чтобы реально предупредить Лукашенко.
1: Дякую велике. Сапраўды вельмі важные тезисы и цікавые. Як мне подаецца, зараз мы пачулі от нашага гостя, кіраўнік дырэктара праграм па Расіі, Усходняй Еўропі, Еўразіі, Фінскага інстытута міжнародных адносінаў Аркадзія Мошаса. Дзякуй вялікі, спадар Аркадзь. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Рэальная пагроза ці ІПСА, што адбываецца паміж Украінай і Беларусю.
4: 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Фельетон рации.
3: Коли нехто еще сумняется, что машина часу існует, то белорусские чиновники его переконают. Правда, працует она только у один бок назад у СССР. С 25 травня 1010 классников отправятся на обовязковые учебно-полевые сборы. Наметы, построения, статуты, строевая подрыхтовка, войсковый распорядок дня и полное погружение у армейский побыт. Не хочешь – не пойдешь у 11 класс. Справа в том, что без отзнаки, отрыманной по выниках учебно-полевых сборов, дитя не будет аттестованное по учебным предмете до призывная и медичная подрыхтовка за учебный год. А коли не будет аттестованное, значит, не будет переведенное у 11 класс. Идея, ведома, гениальная. Бо что еще больше за все потребно сучасному школьнику? Ни додатковые занятки по математике, ни сучасной лаборатории, ни курсы программования. Не, ему житёво необходимо у 10 классе научиться правильно стоять у строи и жить у намете на 15 человек. У советские часы допризывная подрыхтовка так само існавала. Правда, с 1962 года она была отмененная. А потом, у 1967 годе, советская держава передумала и вернула допризывную подрыхтовку. У часы перебудовы занятки фактично ликвидовали. Комусьці пришла в голову дивная думка, что школа повинна рыхтовать не солдат, а громадян. И вот у 21-м стагодзе, покуль у весь свет думая, як научить жить детей во умовах штучных интеллекту, белорусским школьникам пропонуют проверенный рецепт минулого стагодзя – намет на 15 человек и поскоренный курс життя по статуте. Саправды, вельми сучасный подыход, а маль як у 1967 годе.
2: Радио Рация. Мы разум.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Война в Украине. Одна из ракет-аварышник махчуму упала на территории ДНР. Тихановская наведала у Киеве похование доброхотницы Зайцевой. На Подляше пропонуют вернуть техники до огородни.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1552 день войны. У ночь на 24 травня российские оккупанты сдейснили два запуски баллистичной ракеты «Арышник». Одна ударила по гаражным кооперативе в Белой церкви под Киевом, иншая меркавана трапила по оккупованной территории на полночь от Донецку. Это зафиксовала одна из донецких камер назирания, пишет Нашанива. Якой была мета «Арышника» и чему он трапил по оккупованной территории неведомо, от Донецка до линии фронту каля 5 километров. Светлана Тихановская с визитом у Киеве. Повод для слова демократичной лидерки Беларуси. Первое, что она сделала, приехавши в украинскую столицу, одразу с техника наведала могилу белорусской доброхотницы, удельницы протеста в 20-м году в Минску Марии Зайцевой. Цитата. «Для меня было вельми важно начать этот визит миновито за ушанование человека, який отдал житё за свободу Украины и Беларуси. И она символизует не только наш супротив диктатуры, але и украинско-белорусскую солидарность». Конец цитаты. Своим баченням визиту Тихановской в Украину поделился былы жыхар Киева, а теперь представник украинской супольности в Батуми Алексей Северыненко.
4: Я думаю, что это дуже значна подія. Право тут навіть не в особистості пані Тихановської, бо чи є вона лідеркою білоруського народу, там як це вирішувати білорусам, звісно, але такі візити, вони ж не стаються раптом, бо вони заздалегідь узгоджуються, ще зважаючи на те, що й досі Україна має дипломатичні відносини з білоруським режимом. Ну, тобто це серйозно.
3: По словах Сєвєрненки, під час візиту мусить так само вирішатися льос білорусів в Україні.
4: Багато з ким. Білоруські добровольці, що воюють зараз на фронті, і багато білоруських, наприклад, волонтерів, що мешкають в Україні, наприклад, і теж роблять багато чого. Там є багато питань, там і з посвідкою на проживання, і з можливим громадянством, багато-багато чого.
3: Активіст підкреслив, що білоруси, які воюють за Україну, а так само волонтери, доказали свою солідарність з українським народом не словами, а справами. Міжнародна відказність потребує шмат висілкаў, і результативність гэтага не приходить за один день. Гэта літовський політолог, доцент Віленського університету Вітіс Юрконіс, коментує дзейнасць беларускіх демократичных сілаў і дає парады для больш эфектыўных заходов.
5: Надо говорить с разными столицами, а не просто «ай, сделаю конференцию в Женеве или в Нью-Йорке, и вот на этом поставим галочку». Так мой призыв – не ориентироваться только на процесс, но думать про результат и делать все возможное, что задействует международные институции, которые есть.
3: Как зазначил Юрконис, Литва так само стомляется за шерагу политических причин, а Олейна застается чемпионом у подтримки белорусов.
5: Литва была и остается чемпионом. Но, конечно, просто представьте, что и политзаключенные, и гибридные атаки, и международная безотказность, вот эта вся повестка, и шмат еще двухсторонних, это когда мы говорили про гибридные атаки, это инструментализированная миграция, и там всякого рода другие провокации, воздушные шары, контрабанда и так далее, это все переутомляет.
3: По воду Юрконіса, коли оценить колькость мигрантов из Беларуси на одного громадянина Литвы, то, махчима, Литва была б не просто у першей троицы, а самой першей краиной по принятию белорусских мигрантов. Так само он зазначил, что Литва является першей краиной для белорусских политзняволенных, якія депортуются. Подляжше. Самокіраванне подляжского воеводства пропонує обновить техники до поселка Беловежа на мяжі з Беларусью и в выпадку полепшения международного становища до Городни. Такие пропановы вмещаются в раскладе руху техников Польши на 2030-40 годы, зауважило выдание МОСТ. Нагадаю, пассажирское чыгуначное излучение помеж Польши и Беларусью было перепынено у соковику 2020 года про пандемию. Позднее почался миграционный кризис, який перешкодил обновить рух пассажирских техников. Однако товарные техники по-ранейшему протягивают курсовать помеж Белоруссию и Польшей. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодин.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панує переважно облачное с прояснениями надворье. Зараз температура поветра от плюс 15 до плюс 17 градусов без опадку в регионе. Ветер заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается до 11 до 13 градусов тепла, будет в облачно без опадку так само. Температура поветра завтра днем в складе от 19 до 22 градусов со знаком плюс чекается в облачное с прояснениями надворье. Синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск ночью будет расти, днем істотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 25 травня понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції на початку чергового працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруської радіо «Рація». Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особенное приветствие всем, кто зараз еще за стерном находится в этот час, працует, альбо добирается до пункта призначения, легкого и приемного шляху поважаны. Будьте, коли ласка, осторожными на дорогах и долучайтесь до нас на ближайшие годины. Гурт «Акуты» уже спевает для нас. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат якостной, приемной и цікавой музыки, и не только на вольных хвалях. Далее нас чекают Юзари, Джо Кокер, Ляпис Трубецкой, Мик Джаггер, да и иншие выканавцы. Литерально праз 20 хвилин почуем с вами передачу «Мы бачим». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Для целого. А менавіта для тих пару гмінов, пару в околиці Бєльсько-Подляського, так скажем. Это я вам пораю бы. И так само ещё, але это уже так само стилизованное крыху, не? Скансены. По разных вёсках таких на Подляшче такие скансены, чи приватные музеи такое, что ж, ещё. И там так само можно поехать и поглядеть, как это выглядит.
1: Ну, буду удячна за информацию, где это все есть.
0: Треба, то я вам передам эти информации, где, как что-то можем поехать и разом что-то покажу, чи музей белорусской культуры у Гайновцы. Так само он тут уособляет какую-то такую. Так что тут перед вами открывается новый свет Подляшча и Подляшча аутентичного так само.
1: Я открыта абсолютно, вельми хочу этим заниматься. И мне цікаво и Подляшский регион, Кадаска.
0: Бо! У нас есть шмат таких народных коллективов, которые спевают белорусские народные песни, фольклоропрацаваные, фольклороаутентичные и так далее. И театральные коллективы есть, они часом у аутентичных строях выступают в этом одении. Часом это есть одение, присланное праз колище, как были еще отношения с Республикой Беларусь, с Республики Беларусь, и оно не совсем характерное для данного региона. Коллектив с Подляшча выступает у народном одении с Витебщины. Але так само буває.
1: Ага.
0: Не аутентичним. У аутентичним то не шмат, бо воно, як ви казали, воно таке кришку, таке більш убоге, так?
1: Так.
0: Такое, ну, видать, що це є старое.
1: Ну, це не сценічне. Ну, сцена вимагає нечто такої, яскравості, такої одностайності, все повинно бути у однольковому, розумієте? Ну, я б не сказала, що убого. Ну, для мене це аутентично, це не синонім убога, а це, ну, трушність, от, не знаю, як це перекласти на белорусскую. Это вот этот дух, вот это кабачуть дух этой культуры, так? Треба опрануть эту сорочку, треба опрануть этот андарак, это ты пояс завязать, разумеете? В этом сценичном не отчуешь это. А вот у этом соправдной льняной сорочки, якая почалася с того, для этой господинки, якая ее сделала, она почалася с того, что она посеяла лен, разумеете? А скончилася вот этой сорочкой. Это великий, это такой великий шлях. Она не такая яскравая, и она не такая махшима пригожа, но для меня это невероятно прихожие речи.
0: Я еще помню на вёсках, когда на записи ездил людей, и они рассказывали про то, что может теперь не в той час, але у своей годы дзяцінства то они прали лен, там сеяли, прали лен и так далее, и все робили то, и выбивали, как потом уже вышивать, значит, робить
1: ткать
0: полотно, а потом уже вышивать, ткать и робить сорочки, какие еще там льняные наговицы, ты не ведаешь, были, але что ж было, врача. Не только лен, из разных я не вышивали.
1: Ну, лен, конопля, вонах.
0: Тепер як конопля, то кришку заборонена, так, з інших причин, не звучить.
1: Ну, але конопляні сорочки ж так само були разві.
0: Так, були, ну то ж полотняне, то ж не було все льняне таке, льняне то ж святочне. Чи зробите здымку для тих, які захочуть, щоб були здымки у якимось там одженні? Комерційно, приходите,
1: слухайте,
0: я хочу в білоруському народному одженні, а ви скажете, яким? Ну, з Вітебщини, добре, з того регіону, а з іншого? Зимовим одженні, літнім одженні, якимось там робочим одженні, чи якимось іншим ще?
1: Тут ситуація така, що, знову-таки, повторюся, що я у початку шляху, так, покуль я маю збільшого, це святочне одення, святочне таке, це амаль все святочне одення. І яку використовувалась там у сарпу ходили під час ритуалів ніякі там хрещбини,
0: шлюби да, так само там як пригоже було.
1: Ну так. Покуль у мене є нешто і на вулицю, просто всього, по-перше, все не перевезло, а по-друге, все це буде, да? Я вам сказала, що я тільки 5 місяців у Білорусі цим займалася фактично, тому що до цього я збирала все це безсистемно, просто мені щось траплялося там, не ведаю, на барахолки, наприклад, я обов'язково куплю, да, альбо под час экспедиции. Але так, мати накеравана, ось, я ж для фотосета, я ж не думала, что я буду этим займаться. Але то, что вы кажете, да, мне бы хотелось иметь, конечно, не только гомельские строи, потому что я сутыкнулася с тем, мне одна женщина сказала, я нават не буду глядеть твой аккаунт, потому что меня цікавить только панямоньский строй. Меня ваша гомельщина не цікавить. Ну, белорусская наша. Нават до такой ступени, что человек цікавится народной культурой, але только своего региона. Але вот только подавай ей только панямоньский строй.
2: оперы.
1: Тому, конечно, у планах есть иметь, конечно, и бирасейское нечто, там на углу такая шиковная кацкая традиция. Есть и бирасейские строить, есть такая мощность, это, в принципе, ну, купить что, нечто можно. Купить и замовить некую реплику, как был образ сконченный. Ну, так само там бирасейское, городенское, нечто такое-то по-немонски это строить, там, с Витебщины, с Могилевщины. Конечно, это у планах. Зараз я такое реализовать не могу. Зараз я могу пропоновать только гомельские святочное оденье, мужчинское и женочее, подлетковое, махчима. Так, у меня вельми мало еще для десячего оденья, потому что аутентичное оно вельми кепско заховалося. Потому что я же речи купляю аутентичное, а як так отрымалося, что ну, я не ведаю, чему. Сколько я не была в экспедиции, сколько я там где-то не шукаю, ну, нема десячого оденья. Ну, и оно такое традиционное, оно было не надто оздобленное. Оно было не такое, ну, вельми простенькое. Как бы это было комерційно поспяхово, мне треба, принамсі, хай себе по одним строї з кожного регіону Білорусі. Скажем так. Хотя в Беларуси вельми шмат строю, ну, принамсі там бирасейский, хотя там и Маларицкий, там и Турово-Городенский, там шмат строю, потому что строй это же не областная одинка. Это навод может быть дробней, чем район. С кожного района я хочу иметь так само строй, как клиент мог выбрать, у чем он хочет фотографоваться. Да.
0: А скажите, белорусская культура так на угол, это обопирается на та вязковая культура, корани вязковые, чи это, скажем так само, можно шляхотская, мещанская. Тут и ну, так само они имели свое одение, отрознивалося от этого повсюдного белорусского вязкового.
1: Ну, про что мы тут можем казать, да? Про захованность. И коли мы кажем про некое шляхетское одение, то по первому шляхты то и было не так и шмат, так? А по-другому это одение просто не захавалось. Я не веду, яким чином. То есть это треба просто...
0: Ну, але теперь все белорусы, принамсі большасть у диаспоры откликаются, что мы все шляхотское походжение.
1: Так, так. Аккурат, я это так само хотела сказать, что я отчуваю себе, конечно, эти селянские корани. Я отчуваю себе, у меня мать из с одного боку это Ветковщина, с другого боку Наравлянщина, так, по лесе усходнее. Батька бы батьки из Гомельского района. То есть я чуваю все ж таки свою вязковость. Мне там комфортно, мне комфортно в этом одении. Я люблю спевать гэтые спевы. То есть я популяризатор вось менавіта гэтай культуры. Не критикую людей, які там хочуть реконструировать шляхетское одение, які лічать, что Беларусь это не только лапти. Но просто я апологет белорусской селянской культуры, народной культуры. И она лепш захавалася. Я володую вось этими артефактами. Так, я могу это помацать. Я могу это глядеть каждый день, любоваться этим. Мне это имманентно, уластиво. Мне вельми все это подобается. То, что зараз уявление про белорусскую культуру поширается, что все ж таки белорусская культура не только это селяне, але и все социальные слои. Это чудовно. Это просто чудовно. Но просто ну, особисто так, але, для скажем, меня это вот селянство.
0: Литовская культура обопирается на селянской культуре, на мужицкой культуре. Польская... И они пошли у шляхотская, это наша польская шляхта, ура. Ческая, это мещанская. Это у них мещанство, как бы было, то их прослойкой ведучей культурной. Ну, тут разные народы имели тую прослойку, якая идентичность национальную показывала больше.
1: Беларусь – это 100% селяне. Это символ белорусскости, все-таки для меня это селянство. Потому что же мы маем такие регионы, как Полесье, труднодоступные, это болотистые мясовости, где аккурат вот эта традиционная культура, и она из-за вот этой вот тяжкой досягальности, она вельми там моцно захавалася. И это в таком архаизированном выгляде, и гэтым яна вельми каштоўна.
0: Поводле перапісаў насельніцтва, знаменитая большасць под 90% беларусаў проживала на вёсках, скажем, 100 гадоў таму, ці на яшчэ якія ж там не цэлыя 100 гадоў таму, ці больш на вёсках проживала, і гэта былі сяляне. Цяпер акурат вельмі памянялася, Беларусь стала вельмі такой урбанізаванай краінай, нават больш у гарадах проживае, чым, скажем, у Польшчы, чи в Чехії з тим у городах проживає.
1: Урбанізація, але це
0: не значить, що культура помінялася, якби то є походження та корані культури. Лариса Щиракова, наш гость передачі «Ми бачимо». Дякую з подарення, Лариса.
1: Дякую за запрошення з подарунком.
3: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

Россия заявила, что распочинает системные удары по Киеве. Светлана Тихановская у Киеве ушановала память загинулих героев. Беларусь – это святое. Северинец презентовал в Варшаве новую книгу. Про это и до иншавины про 5 хвилин расскажет Стась Дедерка.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Россия заявила, что распочиная системные удары по Киеве. Тихановская в Киеве ушановала память загинулых героев. Беларусь – это святое. Северынец презентовал в Варшаве новую книгу.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1552 день войны. Россия заявила, что распочиная системные удары по Киеве. Министерство замежных справов РФ закликало замежников, як мага хутчэй покинуть Киев, а его жыхарам рекомендовано не наближаться до объектов войсковой и администрационной инфраструктуры, так говорится у заяве. На минулых выходных Россия уже нанесла удар по Киеве в области, выкарыставши 90 ракетов и 600 беспилотников. У выніку сгорели гандлёвый центр, рынок, жилые дамы и музеи. Меж тым Волынь рыхтуется до круговой обороны населенных пунктов, якія лежать побач з Республикой Беларусь. Мясцовые улады поведомляют, что умацывание державной мяжи на Волыне ведется с первых дён полномасштабной войны. А наступные кроки по обороне недавно узгоднили на сустрэчы с президентом Украины, где присутнішили и керовники общинов. Означается, что в выпадку погрозы на мяжи полной эвакуации подлягают сумежные территории. Притым покуль причинов для паники нема, покольки ситуация на мяжи зараз спокойная и контролирована. Тем часом у Киеве лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская и министр замежных справ Украины Андрея Сибига ушановали память загинулых героев, в лику белорусских доброхотников, каля стены памяти. Тихановская узгадала белорусских и украинских героев, які отдали жыццё за свободу, и подкреслила, что Украина змагается не только за себя, але и за агульную будущую региону. Цитата. «Мы схиляем головы перед кожным, кто стал на оборону своей краины, своего народу, агульных каштовностей, свободы и годности. Больш за 80 беларусаў ўжо загінулі ў гэтай вайне. Мы памятаем кожнага. Іх імёнамі будуць названыя вуліцы ў Вольнай Беларусі. Яны абараняюць не толькі Украіну, яны абараняюць гонар беларускага народу і змагаюцца за нашу агульную свабоду. Мы таксама памятаем пра тых, хто сёння знаходзіцца ў расійскім палоне. Пра тых ветэранаў і добраахвотнікаў, якія страцілі здароўе, прайшлі праз раненне і выпрабаванне. І наш абавязак падтрымліваць іх і іх сем'і». Канец цытаты. Разам з Тихановскай в дело взяли представники объединенного переходного кабинета Павел Латушко, Ольга Зазулинская, керовник аппарату АПК Валер Мацкевич, спикер координационной рады Артем Брухан, а так само представница демократичных сил в Украине Светлана Шатилина. У протяг темы, повод для политичного аналитика Вадима Мажейки, визит Тихановской в Киев мая не только политичное, но и моцное символичное значение.
4: Этот визит абсолютно чеканный и долго чеканный и логичный. И он символизует все змены украинской политики относно Беларуси, которые бачим опошним часом. Ну и, власне, поскольку Зеленский запрошал, домовлялись, то логично, что этот визит отбылся. Это исторично важно, что белорусы и вольная Беларусь представлены своим президентом у Киеве.
3: По словам Мажейки, подчас визиту будет махчимость продемонстрировать, что белорусы разом с Украиной.
4: Это махчимость продемонстрировать, насколько белорусы ясным максимально выйдет не у одним кошику с российцами, а у одним кошику с украинцами. И это максимально ясная демонстрация и нашей поддержки Украине, и, соответственно, украинской поддержки белорусского громадства, того, что Украина потеряет белорусов и режим Лукашенко, и тому я маркую, зараз гэты визит будет сприяць не только вось таким символичным речам и символичному поделу. Так само може шмат учим зрушить якія питання относно белорусов в Украине, относно махчимості супрацы.
3: На думку эксперта, сам факт официйнага визиту у Киеву демонструе, что белорусское демократичное сяроддзе протягивает заставаться важным міжнародным субъектом, а так само представляя интересы значной частки белорусского громадства. Про літаратуру. Палітык і былы палітвязень Павел Северынец прэзентаваў у Варшаве сваю кнігу «Беларусь – гэта святое». Падзея адбылася ў беларускім доме пры ўдзеле ксяндза Вячаслава Барка і патрыярха беларускай палітыкі Зянона Пазняка. Далучылася да імпрэзы і жонка Северынца Вольга, якая таксама прачытала верш на падзеі. Яна падзялілася сваімі ўражаннямі ад сустрэчы.
5: Хвалявательна вельмі, канешне, таму што гэта першая прэзентацыя кнігі «Беларусь – гэта святое», тым больш у Варшаве, дзе вельмі шмат сяброў. Мы рыхтаваліся, часі, що вивчив вірш, рихтували інші справи, презентації. Вельми раді, що все добре пройшло, що так шмат файних людей прийшло, так шмат сябров. Ми будемо жити з Павлових книг, тому, звісно, ми будемо старатися як мага більше їх представити і на кірмашах, і на фестивалях, і презентації його будуть по Польщі і по інших городах у Європі. Так само плануємо, що, можливо, по крисі будемо обновляти нашу краму «Кроплю Баї» тут, і, може бути, ця книга і буде початком першої речі, яку ми там будемо представляти.
3: Імпреза відбулася при повній залі. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунт «Рації» у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згадів.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 19 да 22 градусаў са знакам плюс чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 25 травня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції на початку працівного тижня чергового. Видатного настрою усім жадаю Білоруської радіо «Рація», як завжди. І я, Кирило Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гэтий час. Легкого да приємного вам шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Унескладове ўжо спявае для нас свой трек «Мокры порах». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях паслухаем, і не толькі. Далей нас чакаюць «Soul Esselin», «Крама», «Poets of the Fall» ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 3 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва «Нівы». Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу прагужыць перадача «Рацыя падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио «Рація». Тут живе Беларусь.
1: «Рація» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Карты – это нечто такое, без чего тяжко уявить себе подорожжа. У попереднем выпуску нашей передачи «Рация у подорожжах», у якой теперь витают вас Вольга Шемашка
3: и Юрий Ляшинский.
2: Говорили мы про то, что аккурат у этой передачи поговорим про карты, где была показана Беларусь у минулые годы. Так?
3: Так, и напевно почнем с самой старожитности. У нас на столе зараз находятся стародруки старожитных мапов. Так чего почнем?
2: Можно найперш от самого Птолемея, бо уже Птолемей зазначал, что там нечто на полнач от речки Дунай, есть некие земли, где живут довольно дивные люди, некие пачвары так само, и амазонки, и есть и горы, але есть и речки, и населенный пункт уже один был. Это был Полоцак. Уже у часы довольно давние зазначали Полоцак. А чему так было?
3: Потому что Полоцак находился на вельми важной раце и являлся портовым городом, тому для тих, хто рухався праз речні шляхи, на той час ми мали взаємосвязі з Грецією менавіта праз реки, то, безумовно, Полоцак і з'явився.
2: Ну і треба сказати, що у той час було шмат подорожників, які все ж таки їздили, подорожничали, ну, діля гандлю чи діля війни, потім розповідали гета для тогочасних картографів, які рисували мапи, питалися, що там за гетою речкою було, що там ближе, а тая земля заселена праз гетих язичників, праз з гэтых славянаў, назоў рэчкі давалі, Нёман ўжо выступаў як рэчка такая, хаця пад іншай назвай Дуна, гэта цяперашняя Дзвіна была, так, о, і Полацак над Дзвіною, так што, ну, такое штосьці было, але гэта былі даволі далёкія забытыя гады. Пазнейшыя карты таксама з'явіліся, дзе ўжо беларускія, скажам, і літоўскія землі былі крышку больш браныя пад увагу. Вось я маю тут такую кніжку перад сабой, развіццё картаграфіі вялікага літоўскага княства, але все ж таки от половы 18-го стагоджа, ну, я на крышку раней. И додаток до этой книжки, это 40 розных картов, починаючи от 1500 там год уже был, коли уже первые карты з'явилися.

0: Гародня, Сураж, таких, а не там, скажем, Гайновка, Белосток, так само. Байструк капитализма, как Сократ Янович сказал про Белосток. Ну, то ты старожитный, я говорю, Бельск, ну, то ж я там был. Але чому он над Нарвой? Мало того, что над речкой Нарвой, то еще на правом береже этой речки Нарвы находится. Вот такая была докладность. Але то цікаво, как убачить Бельск Подлаский, Бельск тогда назывался, на правом береже Нарвы.
1: Залежить от назиральника, який он выберет для себе проекцию описания. Стоял на правом березе, дык по правый бок, стоял на левый, дык на левом.
0: Так само залежало от того, от куль гэты оповядальник позднейший, який рассказывал для картографа, глядел, чи, скажем, шел от вытоков, чи от вуща этой речки. Ну и там, глядел, где ширей была, подумал, что оттуль и на правом береже, а тут было на левом береже. Самое главное, что эти мапы, они имеют значение, ведомо, коллекционерское, историчное, ушелякое, але, скажем, ну, картографичное, это они недокладные, тут ведомо, что. Але это иметь свою мапу, как Оля вспомнила, те мапы. Каждый белорус повинен иметь.
1: Так, менавіта Радзівілаўская мапа стала той визитной карткой, якая повинна быть у кожным интеллигентным белорусским доме. Без яе, як бы одразу показник, что люди мало читают и не цікавятся историей Беларуси.
0: И тут у этой книжцы я так само знайшов описание этой мапы, ну, не только описание мапы, як такой, але так само, какие там зроблены были помылки. Але помылки не такие, скажем, что еще не так было названо, только то, что отлеглость вогуле была іншая, чем ще она у речаїсності. Вось целая картка папери и подадена, где оно отхилено от сучасной расположен. Например, город Слуцк теперь лежит в вогуле был, а где на мапе представлен у отношениях до меридианов и параллелов, особливо до параллелов. До речи, тогда нулевы параллель, когда створали эту карту, проходил праз в остров Тенерифа, неподалек Пико де Тейде, это найвышейшая гора, вулканичная гора на Тенерифе. 3717 метров был там.
1: Так, саправды, на мапе выглядает так, что Слуцк позначили не тому, что он там находится, а тому, что на мапе есть вольное место, бо, конечно, города больше один до одного притиснуты.
0: О, я тут еще маю такий довольно текст цікавий, что у той час, на, скажем, на карте с Эпсдорфу, одна из первых середневечных картографий Заходней Европы, уже свідчення Усходней Европы про это уже было. Однако расположение элементов зусім не было згодное, может, не зусім, але не завсёды было згодное с речаїсністю. Не были праны пораз картографов середневечных такие отношения, как гидрографичные, политичные и этничные на землях Усходней Европы. Что треба сказать, протривало до сегодня. Политичные, этничные и иншие элементы, скажем, у Беларуси. Як лічили гэта Россия, так и лічать многие еще.
1: Так, и большинство мапы, которые дошли до нашего часу, так или иначе выконывали военные мэты. В первую очередь, есть мапы, там, где адлюстраваны только военные объекты, где находится штаб, як поделена территория подчас битвов. Великая частка мапы 19-го стагодзя, початку 20-го, это менавіта карты штабов разных краин, которые делили Беларусь у тым ліку.
0: Але не глядячи и на гэта, все ж таки треба сказать, что и первые мапы уже с гэтага 16-го стагодзя, и по гэтыя картографию военную, яны были вельмі корыстные и вельмі придатные, так для разного типа гандлеров, для военных и для политичных планов экспансии чи христианизации Усходней Европы, як тады говорилася. Тыя карты все ж таки были придатные для якоїсьці мэты.
1: В принципе, любая мапа для гэтага падыдзе, галоўнае, якую мэту чалавек мае на ўвазе.
0: О, так што мы ў перадачы «Рацыя ў падарожжа» гаварылі пра Беларусь на старажытных картах, але тут толькі можна гаварыць, што яшчэ, думаю, яшчэ пагаворым пра такія менш старажытныя, але такія ўжо з 20-го, мо 19-го стагоддзя, дзе можна штосьці адшукаць з гэтых картах, ці сапраўды захавалася. А сёння былі з вамі
1: Юрка Ляшчынскі
0: і Вольга Шамашка. Да сустрэчы.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету. Радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Война в Украине. Одна из ракетоварышник махчуму упала на территории ДНР. Тихановская наведала у Киеве похование доброхотницы Зайцевой. На Подляше пропонуют вернуть техники до огородни.
2: Студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1552 день войны. У ночь на 24 травня российские оккупанты здійснили два запуски баллистичной ракеты «Арышник». Одна ударила по гаражным кооперативам в Белой церкви под Киевом, іншая меркавана трапила по оккупованной территории на полночь от Донецку. Гэта зафіксавала одна з донецких камер назірання, піша наша Ніва. Якой была мэта «Арышника» и чаму ён трапіў по оккупованной территории, невядома. От Донецка до линии фронту каля 5 км. Светлана Тихановская с визитом у Киеве. Повод для слова демократичной лидерки Беларуси. Первое, что она сделала, приехавши в украинскую столицу, одразу с техника наведала могилу белорусской доброхотницы, удельницы протеста у 20-м году в Минску Марии Зайцевой. Цитата. «Для меня было вельми важно начать этот визит миновито за ушанование человека, який отдал житё за свободу Украины и Беларуси. И она символизует не только наш супротив диктатуры, але и украинско-белорусскую солидарность». Конец цитаты. Своим бачанням визиту Тихановской в Украину поделился былый жыхар Киева, а теперь представник украинской супольности в Батуми Алексей Северыненко.
4: Я думаю, что это дуже значна подія. Право тут навіть не в особистості пані Тихановської, бо чи є вона лідеркою білоруського народу, там як це вирішувати білорусам, звісно. Але такі візити, вони ж не стаються раптом, бо вони заздалегідь узгоджуються, ще зважаючи на те, що й досі Україна має дипломатичні відносини з білоруським режимом. Ну, тобто це серйозно.
3: По словах Северненки, під час візиту мусить так само вирішатися льос білорусів в Україні.
4: Багато з ким. Білоруські добровольці, що воюють зараз на фронті, і багато білоруських, наприклад, волонтерів, що мешкають в Україні, наприклад, і теж роблять багато чого. Там є багато питань там і з посвідкою на проживання, і з можливим громадянством. Багато-багато чого.
3: Активіст підкреслив, що білоруси, які воюють за Україну, так само волонтери, доказали свою солідарність з українським народом не словами, а справами. Міжнародна відказність потребує шмат висілкаў, і результативність гэтага не приходить за один день. Гэта літовський політолог, доцент Віленського університету Вітіс Юрконіс, коментує діяльність білоруських демократичних сил і дає поради для більш ефективних заходів.
5: Надо говорить с разными столицами, а не просто «ай, сделаю конференцию в Женеве или в Нью-Йорке, и вот на этом поставим галочку». Так мой призыв – не ориентироваться только на процесс, но думать про результат и делать все возможное, что задействует международные институции, которые есть.
3: Как зазначил Юрконис, Литва так само стомляется за шерогу политических причин, а Лейна застается чемпионом у подтримки белорусов.
5: Литва была и остается чемпионом. Но, конечно, просто представьте, что и политзаключенные, и гибридные атаки, и международная безотказность, вот эта вся повестка, и шмат еще двухсторонних, это когда мы говорили про гибридные атаки, это инструментализированная миграция, и там всякого рода другие провокации, воздушные шары, контрабанда и так далее. Это все переутомляет.
3: Поводле Юрконіса, калі ацаніць колькасць мігрантаў з Беларусі на аднаго грамадзяніна Літвы, то магчыма, Літва была б не проста ў першай тройцы, а самай першай краінай па прыняцці беларускіх мігрантаў. Таксама ён зазначыў, што Літва з'яўляецца першай краінай для беларускіх палітзняволеных, якія дэпартуюцца. Подляшча. Самокіраванне подляшскага воеводства пропонує аднавіць техніки до поселка Беловежа на мяжі з Беларусю і в випадку поліпшення міжнародного становища до Гародні. Такі пропонови змяшчаються у розкладі руху техніков у Польщі на 2030-40 годи, зауважило видання «Мост». Нагадаю, пасажирське чыгуначне злучення поміж Польщею і Беларусю було перепинене у сакавіку 2020 году праз пандемію. Пазней почався міграційний кризис, який перешкодив аднавіць рух пасажирських техніков. Однак товарные техники по-ранейшему протягивают курсовать помеж Беларусью и Польшей. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах Рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодин.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное с прояснениями надворье. Зараз температура поветра от плюс 15 до плюс 17 градусов без опадков в регионе. Ветер заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура в ночи чекается до 11 до 13 градусов тепла, будет в облачно без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 19 до 22 градусов со знаком плюс чекается в облачное с прояснениями надворье. Синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск ночью будет расти, днем истотно не изменится. Напереди, шановные, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра, 26 травня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
6: Бородой. Витаю, шановные, сегодня 25 травня, тут Олесь Дубовец с музычным календаром, тут сегодня нас чекают Китти Каллен, Джесси Колтер, Пол Уэллер, а так само гурты Family, The Tokens, Песняры, Scorpions, Megadeth, Guana Apes, The Three Days Grace. Долучайтесь. 25 травня 1922-го народилась Китти Каллен, сапраўднае имя Кэтрин Калински, американская эстрадная спявачка. У 40-е она спевала с биг-бендом, а позднее стала выступать сольно. Ведомая по композиции Little Things Mean a Lot, самой популярной песни 54-го года, якую тады ведали усе, у кого был радиопримач. Blow me a kiss from across the room.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 25 травня 1948-го народился Клаус Майне, немецкий музыка да автор песень, наибольш ведомый как вокалист да один из основальников гурта Scorpions. Гэты коллектив был створен у 65-м годе и является одним из самых популярных рок-гуртов Немеччины и одним из самых ведомых у свете. Для стилю Scorpions характерны как классичный хард-рок, так и лиричные гитарные баллады. Займая 46-й радок у списка наивеликших артистов хард-рока по версии телеканала VH1.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 25 травня 1969-го, 99-го народился Глен Дровер, канадский гитарист, добра вядомый як былы соло-гитарист Мегадес и

0: слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!
1: Радио «Рация». Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.